Сожалеет. Сожалеет Хулио Иглесиас по поводу того, что мы с вами, мужчины, ну никак без женщин жить не можем. Нет. Ну, собственно говоря, мы тоже сожалеем. 3:35 в Москве. Через пару минут Аква, Крис Норман, Игорь Николаев.

самый не похожий на Акву трек Аквы. Давайте возьмем и вернем времена, говорят нам артисты. Ну, давайте возьмем и вернем через пару минут. Bad Boys Blue, Владимир Высоцкий на Retro FM, 3:49 в Москве.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро.

Тот самый случай, когда шизгара, мне кажется, прямо вовремя. Ну, например, кто-нибудь из вас прямо сейчас просыпается и прям готов сделать утреннюю гимнастику. Пожалуйста, вам

0: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Первая смена.
0: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
1: Первая смена.

сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек земли.
2: Александра, Александра.

Это Татьяна и Сергей Никитины, и вдруг кто не знает, что такое фильм «Москва слезам не верит», самый, что ни на есть, повод посмотреть и полюбопытствовать. Дальше на RetroFM для вас Владимир Кузьмин, Патрисия Кас, буквально через 3 минуты.

У Владимира Кузьмина есть два грандиозных медляка. Один про сибирские морозы, другой про дождь. Ну, в непогодно грандиозно получается. Радуемся. 4:50 в Москве. Через пару минут Аравески, Ричард Сандерсон на Ретро-ФМ.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Живьем получше будет, утверждают группа Opus. Ну, намекают, я так подозреваю, на пятничное наше времяпрепровождение. Конечно, живьем шашлыки гораздо лучше, чем просто доставка. Ну, например, вот так. А там уж как вам будет интересней. Время проводим пятничное под музыку Red FM. Джейсон Донован, Юрий Антонов, Рафаэла Кара. Буквально через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. С добрым утром.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону 101.2.

Совершенно не понимаю, что такое Белиссимо Вентура, Рафаэла Карра, которая совершенно точно имеет какие-то претензии к этому Педро. Но мы все это, так сказать, переиначим. Будем считать, что это просто призыв к тому, что нужно проснуться. Кому нужно проснуться? Встать и идти на работу. 5:34 в Москве. Дальше на Ретро-ФМ Стинг, Альфавиль, Валерий Леонтьев. Через 3 минуты.

Если сейчас прямо перед вами посреди пустыни вдруг возросла роза, значит, вы просто не проснулись, значит, будильник не сработал. А хотелось бы. Просыпаемся под любимую музыку на Red FM через пару минут. Crowded House и песня про зайцев. 5:49 в Москве. С добрым утром, друзья!

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Да, сэр, могу буги-вуги, как будто бы бакара про танцы тут нам рассказывают. Но мы же понимаем, что это в том числе и обычный разговор с обычным начальником. Да, сэр, как скажете, так и будет. Под музыку Ретро ФМ через пару минут Андрей Миронов, Крис Ри и группа «Восток». 6:20 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
1: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭФЗ.
5: Вечеринка.
6: Ровно в 21.00.
7: Лучшие танцевальные хиты.
6: В неповторимом миксе.
7: Вечеринка Ретро ФМ.
8: Телефон рекламной службы Ретро ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

0: кораблей.
1: 6:34 в столице, друзья. Пусть у каждого из нас есть, будет такой вот прям белый-прибелый парус, который белеет, белеет на фоне каких-то там непонятных кораблей. И все, пусть будет хорошо, и 7 футов под килем. Дальше комбинация, Патрисия Касс, через пару минут.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Погода на Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погода, сегодня в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Утреннее шоу.
6: Первая смена.
5: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
6: Первая смена.
5: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
6: Первая смена.
7: Ретро-ФМ.
8: Реклама.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: 16 августа второй городской пикник для всей семьи в ростовском зоопарке. Дневной формат, переходящий в вечерний лаунж, интерактивные зоны для детей, гастрономическая аллея от ресторанов города, анимация и живая музыка для гостей события. Ведущий программы Дима Белых. Мероприятие проходит при поддержке журнала «Авторский проект. Первые лица». Генеральный партнер «Альфа-банк». Категория 0+.
11: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо».
12: 12+.
2: «Ретро-ФМ Ростов-на-Дону». 101.2.
7: «Ретро-ФМ».

0: хорошие мои, вишневые мои, сливовые, черешневые, арбузные и так далее, и так далее. С добрым августовским утром вас всех поздравляю. Меня зовут Илья Глебов, я с вами прощаюсь. Через пару минут у нас будет Beatles и Fancy, а в 7.00, ну, как обычно, в это время года, летняя смена, Юрий Гурьянов вам не даст заскучать. Просыпаемся под любимую музыку на Retro FM.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Интернет-поток Retro FM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo. 15+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Начинается летняя смена на Ретро FM. 7 утра, пятница, 14 августа на календаре. А тут сразу бац и выпуск новостей. Дмитрий Королев к нам пришел. Дим, доброе утро.
1: Доброе утро, Юра, приветствую, друзья. Сервис посадки на поезд по биометрии расширяет маршрутную сеть. Уже с 18 августа он будет доступен на двух новых направлениях. Из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Ранее поездки по биометрии стали доступны по маршрутам из Москвы в Нижний Новгород, Иваново, Кострому. Для этого нужно заранее зарегистрироваться в единой биометрической системе. При этом пассажир всегда может выбрать, как именно удостоверить личность по паспорту или с помощью биометрии. Россия оставляет за собой право выбирать цели для ответных мер в случае, если западные страны продолжат нападение на ее мирные суда. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Дипломат подчеркнул, что ответные действия могут быть предприняты не обязательно в тех же акваториях, в которых зафиксирована противоправная деятельность недружественных стран. Элла Памфилова сообщила об использовании мошенниками ее голоса от имени председателя ЦИКа. Аферисты общаются с потенциальными жертвами обмана. Памфилова обратила внимание, в преддверии единого дня голосования угрозы информационной безопасности усиливаются. В том числе мошенники предлагают россиянам участвовать в выборах через мессенджеры, но такого способа голосования не существует, подчеркнул глава ЦИК. Елец на 3 дня стал фотостолицей России. На международный фестиваль в Липецкую область приехали профессиональные фотографы и любители из разных регионов России и 25 стран мира. Тема конкурса – новая реальность через настоящее будущее. Жюри выбрало 437 лучших снимков из более чем 7500 работ. Победителей определили в 10 номинациях. Ну и по традиции предлагаю начать этот трудодень с праздника. Их несколько. Например, православный мир сегодня отмечает Медовый Спас. В этот день верующие посещают храмы, освящают мед нового сбора, благодарят природу за щедрый урожай. Кроме того, в народе существовало множество бытовых примет. Например, если в праздничный день в дом залетит птица, это сулит удачу и добрые перемены. Если же птица долго кружит над избой, это воспринималось как знак скорой помолвки или важного семейного события.
0: Ну, вообще, знаешь, птицы народ такой, что к ним всегда лучше присматриваться, особенно когда гуляешь. Быть начеку, не быть под ними, парящими и порхающими. Если вы понимаете, о чем я.
1: Как говорится, иногда это сулит еще и хорошие деньги.
0: Ну да, если хотите быть богатыми, то, конечно, действуйте ровно наоборот.
1: Да, ну а, кстати, о деньгах. Доллар в эту пятницу 83 рубля 80 копеек, евро 96,75. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним утром.

0: тебе подпоют ребят с нашего двора.
1: Про звезды, что в тишине над горизонтом горят. Но, кстати, по поводу тишины. Это у них у звезд не всегда такое. Иногда они, знаете, не молчат. Кто там? А, так что вот они как раз, звезды, точно.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: 14 августа, пятница. День будет располагать к порядку, анализу и практической работе. Сегодня появятся яркие идеи и возможности договориться о важном. Овны, направьте энергию на решение конкретных задач. Сегодня не стоит гнаться за журавлем в небе. Тельцы, используйте это время для творческих проектов, требующих вдумчивости. Близнецы, домашние дела и обсуждение бытовых вопросов пройдут сегодня легко и с хорошим настроением. Раки, наведение порядка в делах и мыслях сегодня принесет ясность и легкость. Львы, будьте, пожалуйста, осторожны в денежных вопросах. Сегодня велик соблазн потратить больше, чем нужно. Девы, будьте щедры, но чувствуйте меру между удовольствием и излишеством. Весы, по возможности проведите день спокойно, уделите время отдыху без лишних впечатлений. Скорпионы, проявите внимание к друзьям, небольшое сообщение или звонок могут быть сегодня кстати. Стрельцы, ваше умение красиво преподнести себя сегодня поможет вашим целям. Козероги, общение с важными людьми не только откроет новые горизонты, но и поможет увидеть возможности. Водолеи, ваше стремление к вниманию и признанию будет легче реализовать, если вы будете открыты. И рыбы, возможен риск недопонимания, сегодня будет легко сделать неверные выводы о намерениях других. Летняя смена на Ретро-ФМ желает вам доброго утра, ну как летняя смена, это я, Юрий Гурьянов, всем здрасте.
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: На Ретро-ФМ в летней смене Earth, Wind and Fire, Fancy, про воображаемые миры, кстати говоря. Вот и то, куда бы мы, возможно, хотели отправиться. Где красиво, где хорошо. Ну, если честно, вот, ну, друзья, вот как бы пафосно это ни звучало, скажу за себя. Я бы, если бы мне сейчас дали возможность выбора, хотел бы отправиться вот в это утро сюда. К вам поближе. Кстати, привет всем собравшимся. Рад, что вы тоже здесь, рядом со мной. Давайте не будем расходиться. Так, первая смена у нас отдыхает. Пока через пару недель вернутся. Рита, Саша, отдохнувшие, сами все расскажут, взбодрят, разбудят. А я пока тут буду отдуваться. И делать это с удовольствием, в радость, конечно. В том числе и ставить для вас красивую музыку на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Всегда готов. Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-ПРО. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
4: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-ПРО.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
6: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
10: Вечеринка Ретро-ФМ.
11: Ровно в 21.00.
12: Лучшие танцевальные хиты.
11: В неповторимом миксе.
12: Вечеринка Ретро-ФМ.
13: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: А мне, знаете что, иду я тут, значит, по Парижу сегодня утром и думаю, странно как-то все это, чисто, красиво, люди вокруг приличные. Вот думаю, лепотаж какая. Но потом, вот кажется, есть какой-то подвох. И точно, присмотрелся, это не Париж никакой, а Москва. Ну, тут все на свои места стало. А потом я вообще проснулся и на работу пошел. А здесь, на работе, между прочим, Дмитрий Королев тоже трудится и приносит нам новости. Сейчас пришел в очередной раз рассказать обо всем. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. В Роспотребнадзоре рекомендовали школам увеличить большую перемену. Ведомство полагает, что ее продолжительность должна составлять до 30 минут. Изменения необходимы, чтобы дети могли комфортно и без спешки позавтракать или пообедать. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на методические рекомендации управления. Из текста также следует, что продолжительность школьной перемены для приема пищи должна быть не менее 20 минут. При этом обучающимся в первую смену завтрак должен предоставляться на второй или третьей перемене. В Турции заявили о планах запуска на Луну первого вездехода в 2027 году. Он будет оборудован собственной гибридной ракетной установкой. Как сообщил министр промышленности и технологий страны Махмед Каджир, график запуска на орбиту определен, все испытания завершились успешно. Он пояснил, что Анкара также считает приоритетной задачей строительство космопорта в Сомали. Турция начала возведение площадки для запусков там в декабре прошлого года. Оргкомитет объявил финалистов конкурса «Культурная столица 2028». В списке 8 городов: Калуга, Владикавказ, Гатчина, Вологда, Кемерово, Владимир, Краснодар и Тула. Всего в оргкомитет поступило 23 заявки. Напомню, конкурс «Культурная столица года» проводится с 23 года. Это статус дает новые возможности. Город-победитель становится площадкой для проведения значимых мероприятий всероссийского масштаба. Ну и добавлю, культурная столица этого года – Омск, следующего – Челябинск. Интернациональный хоровод на дрейфующей льдине посреди Северного Ледовитого океана. Участники 7-й научно-просветительской арктической экспедиции Росатома «Ледокол знаний» опубликовали клип с танцами на Северном полюсе. В единый круг встали школьники из всех 8 федеральных округов России и 22 стран Европы, Азии, Латинской Америки и Африки. За 10 дней 68 талантливых детей прошли по маршруту «Мурманск, Северный полюс, Земля». Франца Иосифа, Мурманск. Были проведены уникальные научные эксперименты. Ну и о спорте немного. На чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Хорватии, российские спортсменки стартовали триумфально и завоевали сразу две награды в личном многоборье. Золото выиграла 26-летняя Ангелина Мельникова. Теперь она является пятикратной и абсолютной чемпионкой Европы. 17-летняя Анна Калмыкова, которую уже называют восходящей звездой российской гимнастики и которая участвовала в подобном турнире впервые, завоевала серебро. И о валюте: доллар 83.80, евро 96.75. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра!

0: Вы знаете, все забываю отметить одно очень приятное обстоятельство. Уже полчаса работаю и еще ни разу не сказал, что сегодня... Да, сегодня же пятница, друзья. Ой, как хорошо. А еще что-то забыл, кажется. А, точно, забыл сказать, какие же мы все с вами классные. Ну, во-первых, потому что не спим, в отличие от некоторых этим утром, и видим всю красоту момента. А во-вторых, ну, просто потому что мы по жизни красавчики. Вот такое объяснение, как вам подойдет? Все, красавчики капитальные. И все, этим сказано. Музыку слушаем тоже самую классную в мире. Крис Ри на подходе, Леонид Агутин, Альбан и Рамина Пауэр уже очень и очень скоро прямо здесь, на Ретро FM.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро FM. Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Суставы лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
11: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Крис Ри часто говорил, что коммерческий успех никогда не был для него никакой целью. Давление звукозаписывающих компаний и прочих людей просто мешало творческой свободе, и он часто перешагивал это все и мирился с этим. Может быть, мирился где-то даже с недостатком денег. Его это точно не останавливало. И он абсолютно точно артист, у которого все получилось. Я рассказывал о нем в программе «Ю». Если пропустили, ищите на сайте Retro.fm или в нашем удобном мобильном приложении. Там можно найти вообще все выпуски программы «Ю». Ну, а в ближайшем в субботу расскажу о легендарных итальянцах, друзья Рики и повари. Да, в субботу в час дня на Ретро-ФМ программа «Ю». Меня зовут Юрий Гурьянов. Мы продолжаем летнюю смену. У нас много классной музыки впереди. У нас новости, гороскоп и много чего еще.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
5: Оформите карту «Магнит Пэй» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй» ВТБ в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
6: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: всему на суточный ром.
1: 6+.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник. И полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: 8 утра в Москве. А что это я так тихо-то, кстати? Надо же просыпаться всем, правильно? 8 утра в Москве, вот так. Все, что все слышали. Дальше Дмитрий Королев, тоже не боясь никого разбудить, расскажет нам о важном. Дим, расскажешь?
1: Обязательно расскажу. Доброе утро, Юра. Приветствую, друзья. Итак, россияне старше 60 лет могут не платить некоторые налоги. Например, пожилые люди в этом возрасте освобождаются от налога на имущество. Льготы действуют на один объект недвижимости. Это может быть дом, гараж, машиноместо и так далее. Собственник выбирает сам. Также пенсионеры и предпенсионеры могут сократить налоговую базу на величину кадастровой стоимости 6 соток. Президент Финляндии Александр Стубб призвал восстановить диалог с Россией в ближайшие 2 месяца. При этом переговоры с Москвой должны координироваться с другими европейскими странами. Ну а ранее Стубб говорил о скором возобновлении диалога с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Также он заявил об уважении к российской истории и культуре, но отметил, что не может согласиться с действиями нынешнего российского правительства. Всемирная федерация танцевального спорта отменила ограничения для российских спортсменов. Президиум прекратил действие нейтральных статусов. Теперь к нашим танцорам вновь будут применяться стандартные правила, действующие для остальных участников международных соревнований. То же самое касается и автоспорта. Кроме того, на автомобилях, экипировке и оборудовании разрешено использовать национальные цвета, символику и флаг. Ну а в Казахстане появилась возможность оформить цифровой паспорт питомца. В нем хранятся кличка, порода, дата рождения, данные владельца, сведения о прививках, чипе и стерилизации. Документ пригодится у ветеринара в поездках или при поиске пропавшего животного. Минцифра Республики отметила, что запустила цифровой паспорт питомца еще в мае прошлого года, однако услуга популярна стала только сейчас. Ну а на Крите мог существовать культ грызунов. На острове обнаружили древние захоронения. Хранение мышей – это более 450 особей. Находку сделали на месте древнего города. Захоронения находились у святилища Аполлона, датируемого серединой 7 века до нашей эры. Ученые предполагают, что там почитали малоизвестную ипостась бога Аполлона Сменфея, что переводится как «мышь». В обличии грызуна Аполлон Сменфей боролся с вредителями сельскохозяйственных угодий.
0: Вот смотри, везде, получается, успевал этот Аполлон. Там мы только... И он и грызуны, и красота. Получается, не того человека назвали Юлием Цезарем.
1: Ну, тут не могу с тобой поспорить.
0: Это, знаешь, это как мы с тобой. Мы не только на работу пришли, но еще и проснулись.
1: Это самое главное. Главное, да, теперь, чтобы проснулись наши слушатели, и у них был хороший день. А для этого расскажу о долларе. Доллар 83.80, евро 96.75. Пока все, а далее... Летняя смена. Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Да обязательно вернется. Уж тем более хорошее что-нибудь. Но это я не к тому, что мы с вами должны ходить по кругу. Но есть на Земле вещи, на Земле и в космосе, такие, которые приходят нам снова и снова. А мы этому только и рады. Ну вот, например, гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Пожалуйста, 14 августа, сегодня пятница, день будет располагать к порядку, анализу и практической работе. Сегодня появятся яркие идеи и возможности договориться о важном. Овны, направьте энергию на решение конкретных задач, сегодня не стоит гнаться за журавлем в небе. Тельцы, используйте это время для творческих проектов, требующих вдумчивости. Близнецы, домашние дела и обсуждение бытовых вопросов пройдут легко и с хорошим настроением. Раки, наведение порядка в делах и мыслях сегодня принесет ясность и легкость. Львы, будьте осторожны в денежных вопросах, сегодня велик соблазн потратить больше, чем нужно. Девы, будьте щедры, но чувствуйте меру между удовольствием и излишеством. Весы, по возможности проведите день спокойно. Уделите время отдыху без лишних впечатлений. Скорпионы, проявите внимание к друзьям. Небольшое сообщение или звонок могут быть сегодня кстати. Стрельцы, ваше умение красиво преподнести себя сегодня поможет вашим целям. Козероги, общение с важными людьми не только откроет новые горизонты, но и поможет увидеть возможности. Водолеи, ваше стремление к вниманию и признанию будет легче реализовать, если вы будете открыты. Рыбы, возможен риск недопонимания, сегодня будет легко сделать неверные выводы о намерениях других. Будьте осторожны.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ну, такое. Игривое настроение, правда? Возникает. Мысли всякие в голову лезут под эту музыку. Джо Кокер, You Can Leave Your Head On. В летней смене. Как бы уже скорее что-нибудь такое сделать вечером, этой ночью тоже в том числе. Выспаться, например. Кстати, про игривое настроение. Правильнее сказать, игровое, наверное, даже. Сегодня после 10 по Москве снова сыграем. Как следует это сделаем. Подробности, конечно, сообщу обязательно ближе к делу. Обо всем предупрежу заранее, как мы любим. Ну, а пока продолжим наслаждаться классной музыкой. Здесь, в летней смене, на Ретро-ФМ. Скоро рядом с нами ансамбль «Ела», «Земляне», «Комаро» и много чего еще тоже прозвучит. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 8 часов и 20 минут. Всем доброе утро.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
7: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Карбонат свиной охлажденный. 329 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
10: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота «Ремстрой».
11: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
12: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
13: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
14: А почему мы так долго гуляем?
15: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
16: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
17: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-й.

0: Ro Fam Like You, такая смесь английского в названии французского под названием Френглиш. Fam Like You, это значит «женщина, как ты». Вот здесь, когда произносишь это название, главное не ошибиться со знаками препинания, потому что можно сказать «женщина, как ты», а можно сказать «женщина». Ну как ты? Дело в том, что в пятницу-то всякое бывает. Ладно, мы себя бережем, конечно, в том числе и внимательно слушаем новости здесь на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Мошенники распространяют объявления о продаже топливных карт и талонов по заниженной цене. Об этом предупредила официальный представитель МВД Ирина Волк. Аферисты размещают предложения в соцсетях, мессенджерах, на сайтах и рекламных площадках, предлагая карты и талоны якобы со значительной скидкой. Покупателя убеждают перейти по ссылке на сайт, имитирующий страницу настоящей топливной компании. Там пользователя просят указать данные банковской карты, одноразовый код и другую информацию, которую мошенники могут использовать для доступа к счетам. 19 августа в Ростове будут проводиться замена участков трубопровода на водопроводно-насосной станции Нагална. Из-за этого с 9 утра до 6 вечера будут наблюдаться перебои воды в границах Галана-Ленина и Профинтерна. В Ростовской области специалисты продолжают фиксировать неблагоприятные условия для сельского хозяйства. По данным синоптиков, почвенная засуха отмечена в Семикаракорском, Зимовниковском, Веселовском районах, а в Ремонтинском районе зарегистрирована атмосферная засуха. Ростовская область уже не первый год сталкивается с дефицитом влаги. В прошлом году засуха охватила 22 района региона, а под угрозой оказались озимая пшеница, ячмень, кукуруза и подсолнечник. В отдельных муниципалитетах погибли более 10 тысяч гектаров посевов. Общий ущерб аграриям превысил 7,5 миллиардов рублей. Международная автомобильная федерация сняла все ограничения с российских спортсменов. Об этом сообщил вице-президент Российской автомобильной федерации Виталий Петров. Ограничения действовали с марта 2022 года. Российские и белорусские пилоты могли выступать только под нейтральным флагом и без национальной символики. Теперь эти ограничения отменены. Летом этого года около 38% территории Евросоюза охвачено засухой. Дефицит влаги зафиксирован на 15% пахотных земель и 14,5% лесных массивов. Наибольший ущерб засуха нанесла производство оливкового масла, винограда, подсолнечника и кукурузы. По данным европейских синоптиков, июнь и июль этого года стали самыми жаркими за всю историю наблюдений в Западной Европе. Средняя температура составляла плюс 21, что на 3 градуса выше нормы за последние 30 лет наблюдений. О курсе валют: доллар 83 рубля 81 копейка, единая европейская валюта 96 рублей 75 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
3: Горячее солнце, горячий песок.

0: Ай! Это же я... О, господи. Это я обжегся, а горячее солнце из песни ансамбля, настолько оно горячее, ансамбля Ела имеется в виду. Друзья, кстати, вот по поводу погоды жаркой, мы же, ну, многие все время просят лето, жарко вот этой всей красоты. Тем временем, на самом деле, искренне радуются жаре, ну, примерно пятая часть населения, согласно опросам, процентов 20, наверное. Все остальные, ну, кто-то так вот... худо-бедно, а кто-то вообще просто не любит жару. Так что, не знаю, может, мы зря просим жару. Хотя нет, я сейчас подумал. Нет, не зря. Тепло, вернись в Москву. Мы тебя ждем. Вместе с летней сменой здесь, на Ретро-ФМ.
1: Летний день начинается с летней сменой на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Фрешка».
4: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый Jetour Dashing. Для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фреш». Jetour Dashing. От 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре «Фреш Jetour». Реклама не объявлена. ООО «Фрешка». Я на 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа».
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: 16 августа второй городской пикник для всей семьи в ростовском зоопарке. Дневной формат, переходящий в вечерний лаунж, интерактивные зоны для детей, гастрономическая аллея от ресторанов города, анимация и живая музыка для гостей события. Ведущий программы Дима Белых. Мероприятие проходит при поддержке журнала «Авторский проект. Первые лица». Генеральный партнер «Альфа-банк». Категория 0+.
8: День.
9: 17 августа. Эмбарго Вилла. Долгожданное музыкальное событие. Григорий Лепс. Летний концерт. Настоящий подарок поклонникам. Григорий Лепс. В Эмбарго Вилла. 17 августа. Сбор гостей в 19.00. 18+.
10: Утреннее шоу.
11: Первая смена.
10: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
12: Ретро-ФМ.

0: Ну, такой настоящий рок-н-ролл, настоящее рок-н-ролльное соло, в том числе в песне «Don't the Summer Hot Stuff». Здесь соединение, с одной стороны, вроде как и классического диска, но в то же время такой энергичный рок. Это «Donna Summer», песня 79-го года, хит о сильном желании, романтической страсти, любви, ну и, конечно, поисках близкого человека. Как-то статус на своей страничке в социальной сети «Hot Stuff» или «В поиске». А что-то мы опять про горяченькое. А с другой стороны, почему нет? Во-первых, лето продолжается. Во-вторых, летняя смена на Retro FM. Да и вообще все хорошо. Почему бы и не про горяченькое? Много музыки. Жаркой, полезной и разной здесь на Retro FM еще скоро появится.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Retro FM.
2: Реклама.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами! Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведет для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
12: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
13: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
14: Милый, собираем чемоданы.
15: Мы же только разобрали.
14: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
16: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
17: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
18: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
19: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
20: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Любимой музыки много не бывает.
15: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро-ФМ 70-е.
15: Ретро-ФМ 80-е.
2: Ретро-ФМ 90-е.
15: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
21: 12+.

0: Московское время 9 утра, пятница, 14 августа на календаре. А вот и свеженькие новости подоспели. Вместе с ним и Дмитрий Королёв тоже пришел. Или они вместе с ним пришли, новости, я имею в виду. Дим, как там у вас? Какие отношения?
1: Мы все вместе пришли одновременно в хорошем настроении.
0: Замечательно.
1: Итак, здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Зеленая тропинка до фруктов доведет. Крупнейшим торговым сетям предложили создать систему навигации, которая будет направлять покупателей к полезным продуктам. С таким предложением выступила председатель Всероссийского движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. В движении «Чит» считают, что крупные торговые сети могут стать примером ответственного взаимодействия бизнеса и общества и создать условия, при которых выбор в пользу более полезных продуктов будет проще для покупателей. В Тюменской области ввели новые выплаты для пострадавших от паводка. Об этом сообщили местные власти. Одна из них покроет капитальный ремонт поврежденного жилья. На каждый квадратный метр фактической площади будет выделяться почти 9,5 тысяч рублей. Другая мера поддержки предназначена для покупки нового жилья. Кроме того, власти региона предоставляют единовременную материальную помощь на каждого члена семьи в размере больше 15 тысяч. Курорты на севере Греции превратились в зону массовой эвакуации. Часть отдыхающих по морю вывезли спасатели, а остальные покидают опасную зону самостоятельно на автомобилях. Причиной бушующих в Греции лесных пожаров называют аномальную жару в Европе, которая усилила засуху и истощила водные ресурсы. По оценкам экспертов, только во Франции, Испании, Португалии, Италии и Греции наиболее пострадавших от огненной стихии ущерб превысил 3 миллиарда евро. Россиян предупредили о штрафах за ругань в домовом чате. Ответственность за оскорбление в нем можно понести, как в любом другом публичном месте. Об этом заявил член комитета ЖКХ торгово-промышленной палаты Константин Крохин. По его словам, в информационном пространстве сегодня существуют и дополнительные меры ответственности, например, за публикацию персональных данных. Ценители моды раскритиковали прозрачные мужские пластиковые туфли. Их представили на неделе моды в Париже. Пока модели шли по подиуму, многие зрители смотрели не на коллекцию одежды, а именно на их ноги. По мнению критиков, а их оказалось немало, мужские ноги далеко не всегда настолько эстетичны, чтобы показывать их щеголяя в прозрачной обуви. Кроме того, высказывались шутливые мнения про запотевание такой обуви. Ну а сам дизайнер позже с улыбкой объяснил свою задумку словами: «Почему пластиковой обувью мучают только женщин? Пусть и мужчины тоже попробуют».
0: А я вообще предлагаю никому не мучиться, ни мужчинам, ни женщинам. Все прозрачное надеваем только по собственному желанию, правильно? Хотим — надеваем, хотим — не надеваем. Вот и все. И не приставайте к нам вообще.
1: Да, и делаем это дома.
0: Ну, например, как вариант.
1: На работу надеваем строгий, как говорится, casual. Ну и о валюте. Доллар 83 рубля 80 копеек, евро 96,75. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним утром.

0: В летнем утре на Ретро-ФМ группа «Секрет» ничего не исчезает о вечном, о глобальном, о космическом. О том, что все хорошее, конечно, творим мы сами. Ну, иногда, правда, не творим, а вытворяем. Ну, вот чтобы такого не было, надо прислушаться к ним, к звездам на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Так, сейчас все расскажут. 14 августа, пятница. День будет располагать к порядку, анализу и практической работе. Сегодня появятся яркие идеи и возможности договориться о важном. Овны, направьте энергию на решение конкретных задач. Сегодня не стоит гнаться за журавлем в небе. Тельцы, используйте это время для творческих проектов, требующих вдумчивости. Близнецы, домашние дела и обсуждение бытовых вопросов пройдут легко и с хорошим настроением. Раки, наведение порядка в делах и мыслях сегодня принесет ясность и легкость. Львы, будьте осторожны в денежных вопросах, сегодня велик соблазн потратить больше, чем нужно. Девы, будьте щедры, но чувствуйте меру между удовольствием и излишеством. Весы, по возможности проведите день спокойно, уделите время отдыху без лишних впечатлений. Скорпионы, проявите внимание к друзьям, небольшое сообщение или звонок могут быть сегодня очень кстати. Стрельцы, ваше умение красиво преподнести себя поможет вашим целям. Козероги, общение с важными людьми не только откроет новые горизонты, но и поможет увидеть возможности. Водолеи, ваше стремление к вниманию и признанию будет легче реализовать, если вы будете открыты. Рыбы, возможен риск недопонимания, сегодня будет легко сделать неверные выводы о намерениях других.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Так, привет всем проснувшимся и просыпающимся еще раз. Кстати говоря, сейчас посмотрел данные опроса. 41% людей наших не успевают выспаться за ночь. Ох, как я их понимаю. Ну, конечно, когда успеешь, если ты спишь 3 часа. Ладно. Так, 35% участников исследования напротив ответили, что они вполне себе высыпаются. 17% высыпаются только на выходных и в отпуске. Ну, и, кстати, по поводу того времени. Вот сколько спим мы и сколько нас вот таких, кто, например, достаточное количество часов спит. От 6 до 8. Больше половины россиян спит. 55%. Вы знаете, там дальше все это равномерненько распределяется, но есть один примерно процент, которые, вы представляете, спят 10 часов. А? 1%. Хочу быть как он. Этот процент. Ладно, выходные же у нас, в конце концов, не за горами. 9 часов и 19 минут московское время. Бодрости нам придает классная музыка, которая звучит здесь в летней смене на Ретро FM. Круг и Игорь Суруханов, очень скоро доктор Албан и много чего еще музыкального, мелодичного, любимого будет здесь в эфире Ретро FM сегодня в пятницу, 14 августа.
1: Летняя смена на Ретро FM. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. Моя клиника. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222-0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента и ОК». Гипервыгода в каждой покупке.
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28 года.
11: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Группа «Круг» добавила настроение в это утро. И, конечно, «Кара-кара-кара Кума» тоже добавила. То нам мало было. Кстати, я вот подумал, если есть «Кара-кум», то, наверное, же должна быть где-то во вселенной и «Кара-кума». Что там еще? «Кара-свекровь», «Кара-теща». В общем, вопрос, конечно, да, который требует диссертации, как мне кажется, научной отдельной. Или нет, или не требует. Как сложен все-таки этот мир. Но ответы на отдельные главные вопросы знает Дмитрий Королев. Он подготовил новости. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Обломки БПЛА, повреждена стена складского помещения Wildberries в Тверской области. Об этом сообщил губернатор Виталий Королев. Возникшее задымление ликвидировано. Сотрудники предприятия не пострадали, подчеркнул он. Но из-за атаки уничтожено более 11 миллионов книг. Об этом пишут ведомости. В значительном объеме пострадали пособия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ к следующему учебному году. Издательская группа уже запустила перечень дополнительных тиражей. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 совершил полет из Иркутска в Жуковский. Там его подготовят к покраске в цвета заказчика. Отмечается, расстояние больше, чем в 4000 километров. Борт преодолел без пересадок и посадок. Как отметили в Ростехе, это путешествие показало надежность заложенных конструктивных решений и применяемых в машине отечественных агрегатов и систем. Иркутский авиазавод готов приступить к выполнению новых заказов. Власти Финляндии сняли ограничения на полеты гражданской авиации в подконтрольном ей районе над восточной частью Финского залива. Ранее финские вооруженные силы информировали о введении ограничений не только на воздушное, но и на морское сообщение. В свою очередь, Росавиация сообщила о снятии временных ограничений на маршрутах полетов в Калининград и обратно, которые вводились для обеспечения безопасности. Ярославская область ведет туристический налог со следующего года. Об этом сообщили местные власти. Ставка составит 3% от стоимости бронирования номера, но не менее 100 рублей. Благодаря этому, как ожидается, в бюджет региона поступит больше 300 миллионов рублей. Средства направят на ремонт дорог, развитие инфраструктуры и меры социальной поддержки. На Медовый Спас, который отмечается сегодня, одиноким женщинам не надо мазать подошвы обуви медом для поиска жениха, как предлагаются в сетях. С таким призывом обратился и Роман Ахфеодорит. Его слова приводит РИА Новости. Чтобы одиноким найти себе пару, стоит попросить Пресвятую Богородицу молитвы о помощи во время Успенского поста. Молиться необходимо о поиске жены или супруга именно на всю жизнь. Помимо этого, надо стараться, чтобы были честные и добрые и хорошие отношения. И о валюте на эту пятницу. Доллар 83 рубля 80 копеек, евро 96,75. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.

0: 9 часов и 35 минут московское время, 14 августа, пятница, продолжается по поводу праздников и дат важных сегодняшних. Ну вот помимо Медового Спаса, с которым еще раз всех поздравляем, что еще есть? Международный день правил дорожного движения. Ну тут как будто бы надо поздравить, но на самом деле тут надо не поздравлять, а соблюдать просто по большому счету. Правильно же я говорю? Так, праздник воспаленного воображения. Ой, как будто про меня. Ладно, молчу. Что у нас еще? Есть день выгула черепахи сегодня. А, ну все тогда. Раз так, то тогда давайте достаем черепашек своих и вперед с панцирем наперевес гулять. Под музыку от Ретро-ФМ, конечно.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Фрешка».
4: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый «Джетур Дэшинг» для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фреш». «Джетур Дэшинг» от 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре «Фреш Джетур». Реклама не оферта. ООО «Фрешка». Я на 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа».
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Вечеринка. Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
10: В неповторимом миксе. Каждый день.
1: Ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ.

0: Это Якида, Pride of Africa. Кстати, само название Якида произошло от старинной валийской фразы Якида. Это означает «будем здоровы». А нам, кстати, очень, кстати, и быть здоровыми, и быть хорошенькими, и быть молодцами, потому что надо же продолжать наслаждаться летней сменой и классной музыкой здесь на Ретро-ФМ. Очень скоро будут новости, будет гороскоп, а еще сегодня поиграем уже в следующем часе. Подробности, конечно, скоро расскажу. Меня зовут Юрий Гурьянов. Пятница, 14 августа, продолжается на Ретро-ФМ.
1: 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Формирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
4: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
5: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
6: Радио Хаб. 12+.
7: Ретро-ФМ.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: Ну-ка, ну-ка, сколько там на часиках наших... А, 10 часов уже. Нормально. А я-то думаю, чего Дмитрий Королев пришел? А он следит за временем и за новостями, кстати, тоже сейчас будет все нам рассказывать. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Сервис посадки на поезд по биометрии расширяет маршрутную сеть. Уже с 18 августа он будет доступен на двух новых направлениях из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Ну а ранее поездки по биометрии стали доступны по маршрутам из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому. Для этого нужно заранее зарегистрироваться в единой биометрической системе. При этом пассажир всегда может выбрать, как именно удостоверить личность по паспорту или с помощью биометрии. Минтранс удвоит количество запрещенных для полетов зон. Запрет будет бессрочным и распространится на все виды воздушных судов. В новый проект приказа включили 818 зон по всей стране. От Санкт-Петербургской и Московской до Магаданской и Якутской. Как пишет Коммерсант, исключение сделано для Минобороны и в некоторых случаях для нефтяных компаний. Больше половины домов Екатеринбурга без горячей воды. Причиной стала коммунальная авария. Она возникла из-за загрязнения водохранилища после сильных ливней. Как сообщили местные власти, для очистки на станции водоподготовки увеличили дозу реагентов, но старые фильтры не выдержали нагрузку и вышли из строя. Холодную воду уже вернули, и по данным администрации города, подачу горячей жителям Екатеринбурга возобновят не раньше, чем через неделю. В России создадут реестр языков народов страны. Обновленный закон внесут в Госдуму предстоящей осенью. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская. По ее словам, это поручение главы государства. Документ поспособствует систематизации всех лингвистических богатств России. Сейчас в стране насчитывается примерно 200 языков, для 55 из которых создаются единые федеральные учебники. Ямпольская добавила, примерно 3 миллиона детей учат в школе языки своих народов. Ну а в Российской академии наук назвали 3 случая обязательного использования буквы «ё». При этом специалисты отмечают, что утвержденные в 1956 году правила русской орфографии не требуют постоянного использования этого знака. Между тем, буква «ё» необходима в школьных учебниках и для исключения неверного понимания слов. Ну а в интернете на эту тему в пример приводят и эмоциональную окраску этой буквы. Например, «всё выпили» и «все выпили».
0: Да, разница большая. Погоди. Как это все выпили? А пятница же еще только началась. Бог с ней с буквой «ё». Хотя нет. Ладно, пусть «ё» остается. Я, честно говоря, очень ее люблю. Очень. «Ё». Прошу обратить внимание.
1: Люблю. А еще есть любимая буква «и» краткая, которую также многие недооценивают.
0: Слушай, это какой-то запредельный уровень вообще наглости, мне кажется, «и» краткую игнорировать.
1: Ну, а мы не будем игнорировать и курс валют. Доллар 83 рубля 80 копеек, евро 96,75. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.
2: Ретро-ФМ. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Вот опять немного в детстве побывали. Мелодия из кинофильма «Гостья из будущего». Вот прямо взяли и достали мелодию из «Гостьи». Из будущего, которое... Кстати, про будущее, про ближайшее, про предстоящее.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сейчас все расскажу. 14 августа, пятница. День будет располагать к порядку, анализу и практической заботе. Работе. Хотя, может, и заботе тоже. Сегодня появятся яркие идеи и возможности договориться о важном. Овны, направьте энергию на решение конкретных задач. Сегодня не стоит гнаться за журавлем в небе. Тельцы, используйте это время для творческих проектов, требующих вдумчивости. Близнецы, домашние дела и обсуждение бытовых вопросов пройдут легко и с хорошим настроением. Это классно. Раки, наведение порядка в делах и мыслях сегодня принесет ясность и легкость. Львы, будьте осторожны в денежных вопросах. Сегодня велик соблазн потратить больше, чем нужно. Девы, будьте щедры, но чувствуйте меру между удовольствием и излишеством. Весы, по возможности проведите день спокойно, уделите время отдыху без лишних впечатлений. Скорпионы, проявите внимание к друзьям, небольшое сообщение или звонок могут быть сегодня кстати. Стрельцы, ваше умение красиво преподнести себя сегодня поможет вашим целям. Козероги, общение с важными людьми не только откроет новые горизонты, но и поможет увидеть возможности. Водолеи, ваше стремление к вниманию и признанию будет легче реализовать, если вы будете открыты. Рыбы, возможен риск недопонимания. Сегодня будет легко сделать неверные выводы о намерениях других. Ну, по поводу легкости, вот пусть наша пятница сегодняшняя будет легкой-легкой вместе с летней сменой на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

И можешь верить мне, ни за что на свете не подойду к тебе. Забудь, не вспоминай,

0: музыке, особенно диско-музыке середины, например, 80-х, куда ни глянь, везде Modern Talking выглядывает из-за поворота, в частности, Дитер Болин. Дело в том, что итальянский исполнитель мистер Живаго, настоящее его имя Массимо Растрелли, он попал на сцену, ну, как будто бы случайно. Вот этот вот знаменитый хит Little Russian в 87-м году написал Дитер Болин, тот самый из Modern Talking, а Растрелли записал как будто бы черновой вариант для пробы вот этой песни, но Болин решил оставить именно его голос. А я вот много раз замечал, что все, что ты делаешь как будто бы в черновую, ну, не на чистовик, оно на самом деле лучше получается гораздо, поэтому может не мучиться вот иногда, не переписывать, не переделывать, снимать... Не перерабатывать, в конце концов. Какое хорошее слово, не перерабатывать. Да, все, дальше пятница, никакой работы. Как вариант, 10 часов и 19 минут. Московское время, меня зовут Юрий Гурьянов. Это летняя смена на Ретро-ФМ. Всем доброе утро.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Карбонат свиной охлажденный. 329 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
7: Я счастливый, как никто.
8: 17 августа. Эмбарго Вилла. Долгожданное музыкальное событие. Григорий Лепс. Летний концерт. Настоящий подарок поклонникам. Григорий Лепс. В Эмбарго Вилла. 17 августа. Сбор гостей в 19.00. 18+.
7: Так счастливый уйду.
9: Утреннее шоу.
10: Первая смена.
9: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
10: Ретро-ФМ.
11: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Ох уж это мне Макарена, ох уж это мне Л'Алегрия Касабуэна. Распоясались совсем. Ну ладно, ладно, можно. Сегодня пятница. Тоже, видимо, они все чувствуют. А вы, кстати, чувствуете пятницу? А надо. Уже пора.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Власти Японии рассматривают возможные меры в ответ на визит Владимира Путина на Курильский остров Итуруп. Одним из вариантов Токио может стать ужесточение уже действующих санкций против Москвы, введенных из-за конфликта на Украине, координация с другими странами. Владимир Путин посетил Итуруп накануне. Это стало его первым рабочим визитом на Курильские острова. Во время учений Тихоокеанского флота президент заявил, что Россия не представляет угрозу безопасности для Японии и не имеет к ней претензий. С 18 августа по 20 декабря в Ростове будет ограничено движение пешеходов из-за реставрации здания на Большой Садовой 98. По восточной стороне проспекта Соколова на участке от Большой Садовой до Социалистической, по южной стороне улицы Большой Садовой в районе строения 98, по северной улице Социалистической от Социалистической 119 до проспекта Соколова. Также с 19 августа по 30 ноября транспорту запретят проезд по Прогрессивной на участке от Прогрессивной 10 до проспекта Коммунистической. Пешеходы не смогут пройти по тротуару на проспекте Коммунистический, на участке от Зорге до Прогрессивной с южной стороны. Археологи начнут раскопки восточной части древнего города Танаис, который находится примерно в 30 километрах от Ростова-на-Дону. В следующем году работы возобновятся впервые за 60 лет. Танаис – самый северо-восточный город античной культуры, основанный в 3 веке до нашей эры, существовавший до 5 века нашей эры. Отмечается, территория Танаиса раскопана примерно на 1/10 часть. С 2009 года он включен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Краснодаре прошел чемпионат России по легкой атлетике многоборьем, в котором за победу боролись более 500 сильнейших атлетов страны, сообщается на сайте Донского правительства. Представители Ростовской области увезли с турнира 2 медали. Достижения спортсменов связывают с укреплением спортивной базы в регионе. В Ростовской области реализуется программа «Спорт России», помогающая раскрывать способности перспективных ребят. О курсе валют: доллар 83 рубля 81 копейка, единая европейская валюта 96 рублей 75 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Да неплохо было бы, если бы мечты, ну, сбылись, сбылись. Я уж не знаю, ударение сами выбирайте, куда ставить. «Синяя птица», я иду к тебе навстречу, а прямо сейчас к нам навстречу спешит игровой момент, друзья. А давайте мы тоже будем спешить к нему навстречу. До 3000 рублей, да, вы не ослышались, можно получить в игровом моменте. Я задаю вопросы, вы отвечаете, получаете деньги. Вот такая простая формула. И любители, ну и профессионалы, конечно, компьютерных игр, это вас касается. Звоните по телефону прямого эфира прямо сейчас. Плюс 7-495-23-24-88-3. Еще раз, 495-23-24-88-3.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
5: Лучшие танцевальные хиты.
4: В неповторимом миксе.
6: За 4 моря, за 4 солнца.
5: Каждый день
4: ровно в 21.00.
3: Вечеринка.
7: Реклама.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: 16 августа. Второй городской пикник для всей семьи в ростовском зоопарке. Дневной формат, переходящий в вечерний лаунж. Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация и живая музыка для гостей события. Ведущий программы Дима Белых. Мероприятие проходит при поддержке журнала «Авторский проект. Первые лица». Генеральный партнер «Альфа-Банк». Категория 0+.
11: Любимой музыки много не бывает.
12: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
11: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
5: 12+.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Игровой момент на Ретро-ФМ.
1: Спонсор программы «Игра Мир танков». Празднуйте день рождения мира танков с нами. Выигрывайте ноутбуки до 10 лет премиум аккаунта и не только. Подробности на tanki.su/подарки. 12+.
2: А вот сейчас возьмем, как добавим только игрового настроения в летнюю смену вместе с легендарной игрой «Мир танков». И что вы нам за это сделаете? Правильно, ничего. Вот. Настроение, по сути, должно добавиться к нам вместе с Александром из Волгограда. Александр, приветствую вас.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Александр, как вы вообще насчет того, чтобы поиграть в компьютерные игрушки?
3: Честно, давно не играл.
2: Давно нет, не играл. Ну, есть названия знакомые какие-то, может быть, что-то слышали когда-то, я не знаю, из детства помните.
3: Ой, когда-то, помню, играл в Far Cry, единственную игру, я помню.
2: Успешно?
3: Да, нормально.
2: Вам за это деньги давали?
3: Нет.
2: А у нас дают. Даже можно не играть, просто на вопросы отвечать. Сейчас будет три вопроса, Александр, связанных с компьютерными играми. За каждый правильный ответ дают 1000 рублей. Ну, устраивает вас такая схема?
3: Конечно.
2: Еще бы, конечно. Я бы тоже так же ответил. Итак, вот они, ваши вопросы. Сейчас прямо первый. Как называется, Александр, культовая гоночная серия игр, появившаяся в начале 90-х? Нужны варианты для ответов?
3: Да, нужны.
2: Так, значит, среди вариантов автослалом и Need for Speed.
3: Второе,
2: это Need for Speed, правильно?
3: Да, по-моему, так.
2: Первая 1000 рублей у вас, Александр. Смотрите, как классно. Следующий вопрос сейчас очень сложный. А вы помните, да, как были устроены вот эти игровые приставки? Там был картридж, вот этот, который вставлялся, ну, в такую вот эту черную коробочку. Вот это все, да? Вот скажите, пожалуйста, что делали игроки вот с этим самым картриджем от приставок, если игра не запускалась? Два варианта. Первый — промывали в воде, и еще один вариант — это дули в разъем картриджа или в консоль. Ну, или туда, и туда,
3: дули,
2: и туда.
3: Дули, помню, да.
2: Дули. Да-да-да. Ну, это правильный ответ на самом деле. Ну, хотя я не удивлюсь, если и промывал, может быть, кто-то тоже, но это только один раз можно было сделать. Все, больше никак.
3: Ну, да.
2: Так, 2000 рублей у вас есть, Александр. Вы молодец, хорошо идете. Следующий, третий, последний вопрос. В игре «Мир танков» есть место, где машины стоят между боями. Ну, машины в смысле танки. Ремонтируются и ждут игрока. Вот как это место называется? Первый вариант — депо, и второе место — ангар. Надо выбрать правильный ответ.
3: Я думаю, ангар.
2: Вы думаете, в ангаре?
3: Ну, да.
2: Вы думаете, вы правильно ответили?
3: Надеюсь.
2: Не зря надеетесь, это точно правильный ответ, абсолютно. А вот я уже который раз сталкиваюсь. Александр, вот вы еще один человек, который, ну, как будто бы своей игрой опровергает вначале сказанное. То есть вы сказали, что где-то там давно, чего-то помню, чего-то не помню, какие-то игры. А вот так четко шли, и как это вообще понимать?
3: Ну, в Денди я играл, это точно.
2: Какая спасительная Денди из детства.
3: Да-да-да.
2: Александр, ну вот вы ответили сейчас на три вопроса и, по идее, должны получить 3000 рублей. Но знаете что? Игра «Мир танков» в честь своего дня рождения просто берет и вот так вот удваивает ваш выигрыш. И все, и 6000 рублей теперь.
3: Ого!
2: Вот ого-го! Вот именно так и есть. Кричите «Ура!», кричите «Спасибо!».
3: Ура! Ура!
0: Спонсор программы «Игра Мир танков». «Мир танков» дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты до 10 лет премиум аккаунта. 1 миллион золота и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте подарки в ответ. Условия и подробности на tanki.su/подарки.
4: Игровой момент на Ретро-ФМ.

0: Ой, уже не 3 недели, только 2 недели лета, друзья, осталось. Эх, ну, надо успеть ими насладиться. Давайте будем это делать в том числе и с летней сменой на Ретро-ФМ. Ну и, конечно, с Антоном Веселовым, который появится здесь уже буквально через пару-тройку минут, поздоровается и будет песни классные ставить, и много чего еще ждет впереди. Фелична, конечно. А там дальше и вечеринка тоже на Ретро-ФМ запланирована. Смотрите, какие мы все-таки классные. Так, я с вами попрощаюсь до завтра, до субботы. В программе «Ю» в час дня по Москве расскажу вам о группе «Рики и Повари». Так что обязательно приходите. Меня зовут Юрий Гурьянов. Все, пока, хороших выходных.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
5: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АОТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
6: Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 80-е.
7: 15+.

0: 11.00 в столице на Ретро FM. Впереди Саманта Фокс, бит-квартет «Секреты» и Сиси Кетч. И, конечно, новости в начале часа с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Задолженность туроператоров перед россиянами, которым отменили путевки в Крым, составляет несколько миллиардов рублей. В Российском союзе туриндустрии считают, что со временем все деньги путешественникам будут возвращены. Как заявил член правления организации Сергей Ромашкин, отели, туроператоры и граждане должны компромиссным путем определить сроки возврата сумм за отмененные поездки. В РСТ считают, что коммерческие компании и туроператоры могут закончить с возвратом денег россиянам до середины ноября. Почти 270 дачных участков оказались в зоне подтопления в Хабаровском крае. Из-за паводка перекрыты несколько межпоселковых дорог. Паромы скорректировали расписание и работают только на вывоз людей с затопленных территорий. Уровень Амура поднялся еще на 8 сантиметров. В Хабаровске запущено насосное оборудование для откачки воды с низин. Накануне завершили отсыпку дамбы. Очередные инициативы в канун нового учебного года. Например, в школах следует выделить места для хранения сменной обуви и спортивной формы. С предложением, которое позволит снизить нагрузку на младшеклассников, выступил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Он отметил, что большой вес портфеля может негативно сказаться на здоровье детей. Президент Финляндии Александр Стуб признал своей симпатии к русской культуре и истории. Об этом он рассказал в интервью местному журналу. При этом он отметил, что не одобряет нынешнюю политику России. Тем не менее, по его словам, важно в ближайшее время наладить отношения с Россией. Причем делать это следует в координации с другими странами Европы, чтобы контакты были не только на двустороннем, но и на общеевропейском уровне. Ну а в школах Нью-Йорка больше половины учеников получили неуд за тесты по английскому, о проблемах заговорили и в Хьюстоне. В сообщении говорится, что это связано с миграционным кризисом США. Его называют там сейчас самым глубоким за всю историю. Администрация экс-президента Джо Байдена допустила въезд более 10 миллионов человек. До этого в Штатах и растет преступность. Между тем, действующий глава Белого дома пытается ужесточить политику в отношении иммигрантов. За месяц число судебных решений о депортации выросла более чем на треть. И в завершении выпуска о валюте на эту пятницу. Американский доллар сегодня 83 рубля 80 копеек, единая европейская 96 рублей 75 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Так и хочется погнать, ну, в хорошем, конечно, смысле слова, куда-нибудь в луга, чтобы подарить любимый букет цветов. Вдохновляющая композиция от Александра Барыкина в 11.19 на Ретро-ФМ. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Томас Невергрин. Песни из трех мушкетеров и группа Joy.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
6: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
7: Я прочитаю в глазах твоих.
6: Жека.
8: С ней вино.
6: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
9: Славные денёчки еще будут, поверь.
6: Воровайки.
10: А я такая из Ростова.
6: Сбор гостей в 17.00. 18+.
11: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
12: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия.
13: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
14: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
15: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше. Больше всех на этой неделе и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
16: Категория 18+.
17: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
18: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
1: Утреннее шоу.
19: Первая смена.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
19: Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ.

0: Уже завтра, друзья, мы узнаем еще больше о наших любимых исполнителях. Завтра в час дня включайте программу «Ю». Юрий Гурьянов расскажет нам о Рике Повере, легендах итальянской и не только эстрады. И не только, кстати, итальянской, не только эстрады. Но вот как они начинали, как они достигли успеха. Услышим, конечно, и любимые песни Рики Повери, и, конечно, малоизвестные, а может быть и вовсе неизвестные версии их песен. Не пропустите, с часу до двух дня программа «Ю» на Ретро-ФМ уже завтра.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Фрешка».
4: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый «Джетур Дэшинг» для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фреш». «Джетур Дэшинг» от 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре «Фреш Джетур». Реклама не объявлена. ООО «Фрешка». Я на 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа».
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
9: Лучшие танцевальные хиты.
8: В неповторимом миксе.
9: За 4 моря, за 4 солнца.
8: Ровно в 21:00.

0: Ну, давайте признаем, что больше всех с пятницы повезло, конечно же, Робинзону, но, с другой стороны, все же в наших руках. Пятница, собственно, продолжается, а в общем-то даже и только начинается, и только от вас зависит, друзья, какой она будет. Я предлагаю провести ее в компании любимой музыки. Уже совсем скоро на RetroFM Modern Talking и Игорь Иванов в Москве 11.48. Меня зовут Антон Веселов.
1: Реклама.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: В Москве полдень, на Ретро-ФМ впереди Ингрид, Тони Эспозит и ансамбль «Самоцветы».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Россия на встрече с финансовым блоком БРИКС в Индии предложила усилить сотрудничество стран-объединения в области цифровой трансформации искусственного интеллекта, сообщает Минфин по итогам встречи. Российская делегация предложила усилить сотрудничество в вопросах цифровой трансформации искусственного интеллекта, обеспечив странам БРИКС равный доступ к новейшим технологиям и возможность создания собственных продуктов. По всему Ростову продолжают приводить порядок детские площадки, сообщил в своем канале глава города Александр Скрябин. В Пролетарском районе завершены работы и по трем адресам: на проспекте 40-летия Победы и два объекта, сданы в Октябрьском районе. Здесь обновили игровые зоны на проспекте Ленина и в сквере имени Чуковского. На площадках демонтированы старые, установлены новые современные игровые элементы, обустроено прорезиновое покрытие. Территории благоустроены. В июне инфляция в Ростовской области ускорилась относительно мая, составила 1% в месячном выражении. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России. Основным драйвером подорожания стало моторное топливо, рост цен на бензин и дизель потянул вверх общие показатели. Заметно выросли цены на услуги связи, непродовольственные товары, включая одежду, бытовую технику и химию. Продовольственные товары дорожали медленнее остальных категорий. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал футбольный клуб «Ростов» за два нарушения во время встречи с «Акроном» в первом туре Кубка России. Первое нарушение – это задержка начала матча на 3 минуты по вине команды «Ростов». За это клубу придется заплатить 50 тысяч рублей. Напомню, 4 августа футбольный клуб «Ростов» в первом матче Кубка России выиграл у самарского «Акрона» с разгромным счетом 4-0. Спрос на отдых в деревнях и на фермах в России сохранился на уровне прошлого года. В пятерку самых популярных регионов России для сельского туризма в этом году вошли Ленинградская, Московская области, Алтай, Краснодарский край и Карачаево-Черкесия. Отдых в селе сохраняет формат коротких поездок. Продолжительность таких путешествий составляет в среднем 2,5 дня. Россияне рассматривают отдых в деревне или на ферме как способ побыть наедине с собой, устроить цифровой детокс или сменить обстановку для удаленной работы. О курсе валют: доллар 83 рубля 81 копейка, единая европейская валюта 96 рублей 75 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: В мире есть три вещи, которые нельзя остановить. Сообщение, отправленное не той девушке, открытый пакетик семечек вечером и группа старшип. Их никто и ничто не остановит, но, по крайней мере, они сами об этом заявили в этой своей песенке. 12.19, друзья, в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Пол Маккартни с Майклом Джексоном, Иванушки Интернешнл и Бонни Тайлер.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
7: «Моя клиника».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Самый лучший день!
9: 17 августа. Эмбарго Вилла. Долгожданное музыкальное событие. Григорий Лепс. Летний концерт. Настоящий подарок поклонникам. Григорий Лепс. В Эмбарго Вилла. 17 августа. Сбор гостей в 19.00. 18+.
10: Утреннее шоу.
11: Первая смена.
10: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
12: Ретро-ФМ.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну, как говорится, был бы дурак, а желающие его повалять всегда найдутся. А вообще, валять дурака под любимую музыку гораздо интереснее. Поверьте, друзья, а лучше проверьте. Уже совсем скоро нас Depeche Mode, Ricky Martin и песни с большого космического путешествия. В Москве 12 часов и 35 минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: 16 августа. Второй городской пикник для всей семьи в ростовском зоопарке. Дневной формат, переходящий в вечерний лаунж. Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация и живая музыка для гостей события. Ведущий программы Дима Белых. Мероприятие проходит при поддержке журнала «Авторский проект. Первые лица». Генеральный партнер «Альфа-банк». Категория 0+.
12: Вечеринка.
13: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
14: в неповторимом миксе. Каждый день
13: ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.
4: Retro FM.

0: Как правило, именно тишины люди требуют громче всего. Depeche Mode здесь не исключение, но, правда, они не требуют тишины, они тишиной наслаждаются. Но тоже с музыкой, гитарами, барабанами. Ну, музыканты, что с них взять? Depeche Mode на Ретро-ФМ в 12.48. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа с нами группа Queen и Игорь Николаев.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Оформите карту Магнит Пэй ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Пэй ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR.
4: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. Акции и доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
11: Радиохаб. 12+.
12: Ретро-ФМ.

0: час дня в столице на Ретро FM впереди Пупо, мелодии служебного романа и Сиси Кейч. Ну а в начале часа новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Время на выполнение домашних заданий составляет в школах от 1,5 до 3,5 часов. Такие нормативы утверждены Роспотребнадзором. Они дифференцированы с учетом психофизиологических особенностей детей. Эксперты также напомнили, что обучение в первом классе проводится без домашних заданий, а вот старшеклассникам по-прежнему будут давать задания на дом. Глава министерства Сергей Кравцов ранее заявил, что ведомство не планирует их отменять. Домашнее задание необходимо для повторения пройденного материала. Волонтеры на избирательном участке. На госуслугах появился сервис для тех, кому может понадобиться сопровождение в ходе голосования. Об этом сообщила Минцифры. В частности, заявления на портале могут оставить избиратели, которым трудно передвигаться или может понадобиться сопровождение. В день голосования им помогут добровольцы. Отмечается, работа сервиса распространяется на жителей всех регионов страны, за исключением Москвы, Брянской и Курской областей. Тем временем партия «Яблоко» подала апелляционную жалобу на решение Верховного суда, отменившего регистрацию ее федерального списка на выборах в Госдуму. Заседание по рассмотрению жалобы назначено на 17 августа. Напомню, ранее в федеральный бюллетень вошли все 11 политических партий, в том числе и «Яблоко». Однако на фракцию был подан иск. Верховный суд удовлетворил его, установив, что партия нарушила, в частности, нормы авторского права при проведении предвыборной агитации. В США заявили о начале расследования после повреждения мемориала Второй мировой войны. Он установлен на центральном бульваре Вашингтона. Стену одного из сооружений измазали красной краской. В один из фонтанов добавили мыло. В американском министерстве внутренних дел произошедшее назвали актом вандализма и позором. В ведомстве добавили, что мемориал – это священное место, где чтится память о военнослужащих и о том, что более 400 тысяч американцев отдали жизнь во Второй мировой войне. Российская сборная по футболу готовится ко встрече с командой Ирана. Товарищеский матч намечен на конец сентября в Казани. Игру проведут в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора. Ну и отмечается, сборные России и Ирана встречались уже 4 раза. Последний матч состоялся осенью прошлого года в Волгограде. Тогда победу одержали россияне со счетом 2-1. И о валюте на эту пятницу. Доллар 83 рубля 80 копеек, евро 96,75. Пока все. А далее на Ретро FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: я буйный.
1: Ну все, новосельцы, ваше дело труба.
2: Пусть войдет.
1: Входите.
2: Вы утверждали, что я черствая.
0: Почему мягкая?
2: Бесчеловечная.
0: Человечная.
2: Бессердечная.
0: Сердечная.
2: Сухая.
0: Мокрая.
2: Да на тебе по...

0: Только вот не надо сегодня кукситься и жаловаться, друзья, ну, потому что день сегодня совершенно для этого не подходящий. Пятница на дворе. С этим я нас всех и поздравляю. 13 часов и 18 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Совсем скоро у нас песни из фильма «Я шагаю по Москве» группы «Мистер Президент» и «Модер Токинг».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе я расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнаете завтра, в субботу в 13:00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове-на-Дону плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
5: Жека.
7: С ней вино.
5: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёжки еще будут поверить.
5: Воровайки.
9: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
5: Сбор гостей в 17:00, 18+.
10: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
11: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325-619-600-156-873.
13: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
15: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
16: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой».
15: Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
17: Категория 18+.
18: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
19: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
5: Вечеринка.
9: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
7: Лучшие танцевальные хиты
9: в неповторимом миксе.
2: За 4 моря, за 4 солнца.
9: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.

0: Летнее настроение.
1: На Ретро FM.
2: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Друзья, знаете мою самую частую мысль в выходные? Звучит она так. Что-то я очень быстро лежу. Кстати, выходные надвигаются с немыслимо бешеной скоростью, как пела одна певица. 13:34 в столице. Уже совсем скоро на Ретро-ФМ группа Ace of Base, Александр Барыкин и Демис Русос.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове-на-Дону плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Фрешка».
5: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый «Джетур Дэшинг» для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фреш». «Джетур Дэшинг» от 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре «Фреш Джетур». Реклама не объявлена. ООО «Фрешка». Я на 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа».
2: Ретро FM
1: для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Лор-органы лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
10: Утреннее шоу.
11: Первая смена.
10: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: Время становится счастливее, друзья. Уже через несколько минут в нашем эфире Феличита. Целый час ваших приветов и поздравлений. Можно, кстати, уже писать. В Москве 13:48. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа с нами Майкл Джексон и ансамбль «Синяя птица».
1: Реклама.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Любимой музыки много не бывает.
5: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
4: И включи.

Меня зовут Антон Веселов. Напомню вам все наши способы связи. Ну, во-первых, свои смски отправляйте на короткий номер 5533. Начинайте сообщение со слова RetroFM. Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там есть вкладка «Программа». Находите Фили Читу. Заполняйте специальную форму. Ну или заходите в наш канал в Максе. Там под уже выложенным сообщением оставляйте тоже свои приветы и поздравления. И самое главное, друзья, какой бы способ вы ни выбрали, обязательно подписывайте свои сообщения, как вас зовут, откуда вы и кому, собственно, сообщение адресовано.

0: Оленька, нет, вру, Аленка через О, передает сказочный привет Денису Кораблеву, ему, его верному, отважному оруженосцу Мишке с наилучшими пожеланиями. Марина Кузнецова из Чувашии, Шемуршинский район, поселок Андреевка, поздравляет работников шемуршинского питомника с медовым спасом. Ну, а дочка Софья и жена Эля передают привет мужу и, соответственно, папе Роме Кисияну из города Балашиха.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Курска передает привет своей любимой семье, супругу Владимиру, дочке Викуше, сынишке Димочке. Сашуля из Славянск на Кубани передает привет Надюше FM из Новороссийска всему чату. Дима из Москвы поздравляет свою любимую сладкую Маринку-малинку с медовым спасом. Желает ей оставаться всегда такой же милой, доброй и очаровательной.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Екатерина из Хабаровска желает всем прекрасного настроения и передает привет любимым толочным. Алексей Косенков из Ростова-на-Дону передает привет жене Марии, куме Юлии, родным и близким. Пусть ваша жизнь наполняется нежным, сладким, медовым ароматом надежд. Пусть каждая мысль будет светлой, каждый поступок хорошим, а каждая улыбка искренней. Семья Борисовых из Белгорода передает привет и поздравления с днем рождения Яне Викторовне из Голицына. Желает ей счастья, здоровья, всего-всего, чтобы была всегда позитивная, энергичная, много радости, прекрасных моментов в жизни, чтобы родные и близкие окружали теплом, заботой и любовью. Море цветов и улыбок тебе, Яночка.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
5: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
9: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Утреннее шоу.
11: Первая смена.
10: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
11: Первая смена.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ну вот у Смоки Элис, а у нас Алена передает большой привет. Алена Алексеева передает большой пламенный привет из Чувашии лесникам второй категории Гале, Марине, Алене, Наталье Петровне и любимому начальнику Ильдару. Всех люблю. Владимир из Коломны передает привет своей маме Светлане Юрьевне Ерохиной.

0: Но, кстати, про Натали. Конкретно про Наталью Свириденко. Евгений из Москвы и его мама Ирина поздравляют, собственно, ее и ее сына Сашу с днем рождения, Саша. Желаю ему самое главное здоровья, расти крепким и радовать свою маму. Айрат из Набережных Челнов передает привет замечательному бухгалтеру фирмы «Завгар» Ирине Шакировой. Спасибо за помощь в решении текущих вопросов. Желаю хороших выходных, пишет Айрат, и отличного настроения. Мария Лисина из Санкт-Петербурга передает привет Сергею Анатольевичу, Никите Сергеевичу. Мальчики, хватит работать, надо отдыхать. Ну, Марин, ну подождите еще, рано пока отдыхать-то. Пусть поработают хотя бы до 5, что ли, я не знаю. Ну и, наконец, Полина передает большой-большой привет Леше. Я очень сильно скучаю.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро
2: FM. Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: 16 августа второй городской пикник для всей семьи в ростовском зоопарке. Дневной формат, переходящий в вечерний лаунж, интерактивные зоны для детей, гастрономическая аллея от ресторанов города, анимация и живая музыка для гостей события. Ведущий программы Дима Белых. Мероприятие проходит при поддержке журнала «Авторский проект. Первые лица». Генеральный партнер «Альфа-банк». Категория 0+.
5: Я счастливый, как никто!
6: 17 августа. Эмбарго Вилла. Долгожданное музыкальное событие. Григорий Лепс. Летний концерт. Настоящий подарок поклонникам. Григорий Лепс. В Эмбарго Вилла. 17 августа. Сбор гостей в 19:00. 18+.
1: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились. 12+. Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Ретро FM.

0: Три, два, один. Мы продолжаем, друзья. Я продолжаю читать ваши сообщения, подписанные которые. Ну, а вы продолжаете слушать Фили Четуна на Ретро-ФМ. Муж Альберт из Стерлитамака поздравляет свою жену Марию Дорфман. У нее сегодня день рождения. Спасибо большое. Ну, видимо, это спасибо посвящено Марии. Алена Сергеевна поздравляет коллектив компании «Доминант» с медовым спасом. Так прям даже похолодели руки. Ну ладно, идем дальше. Мария поздравляет любимого мужа Дениса с днем рождения. Желает счастья, здоровья, удачи. Давай уже жарить шашлык. Шикарное предложение. Я бы не отказался. Так, ну идем дальше. Ирина Костина из восточного Казахстана, из красивого местечка Аюда, передает привет своему мужу Дмитрию Костину и поздравляет их семью, которой вчера исполнилось целых 5 лет.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте.

0: Так, пошли шифровки, друзья. Читаю. Настя И. передает привет Инне А. Наконец-то наступила пятница. Непростая рабочая неделя. Позади, впереди выходные. Ура! Вот с этим не поспоришь. Друзья, подписывайте свои сообщения. Ну, правда, я боюсь, что все равно все не успею. Прочитать их очень много. Иван из Калуги передает привет своей любимой жене Ольчке. Люблю тебя и нашего будущего малыша. Сын Артем передает привет любимой маме Марине Нич. И за то, привет за то, что закатывает для нас огурцы. Артем, ну зачем вы так? Ну давайте просто привет маме, без огурцов. Анастасия из Коломны передает привет своему мужу Диме, который сейчас на работе трудится, бабушке Тоне, сыночку Ванечке, с которым мы пытаемся разобрать его комнату под вашу замечательную музыку. Кстати, о ней совсем скоро продолжим ее слушать.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-02-78.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров. Турбированный 1,5-литровый двигатель. 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
1: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
11: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
12: Retro FM.

Группа «Кино» завершает сегодняшнюю филичту на Ретро-ФМ. Друзья, в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Несколько сообщений в конце программы. Наталья из Москвы передает привет своей старшей сестре Людмиле. Она пока еще в отпуске, но скоро надо будет возвращаться на работу. «Я тебя люблю, моя родная», пишет Наталья. Елена из Истры передает привет Юлии из Красногорска. Пусть не грустит, все будет ок. Лилиан передает привет мамочке Саиде в Мариинский Посад, Республика Чувашия. Поздравляю с пятницей, желаю здоровья, благополучия, душевной гармонии. Александр из Санкт-Петербурга передает привет Вере Скаловой в город Озерск, Челябинской области. И Любе Костиной. Я вас очень люблю, спасибо за то, что вы у меня есть. Ириша Белова из Москвы передает привет своей сестре Ларисе Брюхановой в город Талдом Московской области. Ну что, друзья, на сегодня, пожалуй, все. Завтра, как всегда, с 2 до 3 снова будет филичта, снова будут ваши приветы и поздравления. Я, Антон Веселов, прощаюсь с вами до завтра, собственно. Далее на Ретро-ФМ Руслан Романов. Встречайте его в следующем часе.

0: Вот уже 3 часа дня в Москве. Далее Сиси Кетч, Данко и Бич Бойс на Ретро FM. Но прежде всего новости в студии Игорь Акулов. Добрый день.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый день. Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин готов вновь принять в Москве спецпосланников президента США Уиткоф и Кушнера. Это произойдет, если они приедут с конкретными предложениями. Глава МИД подчеркнул, что российская сторона не выдвигает ультиматумов, но ожидает от Вашингтона разъяснений по вопросам военной помощи Киеву, разведданным и возможной вовлеченности США в удары по гражданским объектам в России. В Софиде подтвердили, что Россия готова обсуждать новые предложения американской стороны по украинскому урегулированию. Спрос россиян на авиабилеты в Китай в бархатный сезон вырос более чем в 5 раз по сравнению с прошлым годом, в Армению и Турцию более чем в 2 раза. Среди экзотических направлений популярность набирают Южная Африка и Бразилия с ростом бронирования почти в 4,5 раза. Внутри страны ранние бронирования отелей также выросли, особенно в Тверской, Удмуртской и Амурской областях. Также в топе остаются Москва, Санкт-Петербург и курорты Краснодарского и Ставропольского краев. Мошенники начали блокировать устройства Apple, представляясь работодателями, и предлагают установить корпоративные приложения. Они убеждают пользователей выйти из Apple ID и ввести чужие данные, после чего владелец теряет доступ к устройству. Злоумышленники требуют выкуп за разблокировку, но даже после оплаты, как правило, не возвращают доступ. В МВД напомнили, что подозрительный перевод, оформление кредита и блокировка номера также остаются популярными предлогами для обмана. Российские гимнастки Ангелина Мельникова и Анна Калмыкова завоевали золото и серебро в личном многоборье на чемпионате Европы в Загребе. Мельникова набрала 55,932 балла и впервые в карьере стала чемпионкой Европы в многоборье, завоевав 5-й титул. Калмыкова завершила соревнование с результатом 54,632 тысячных балла. Олимпийская чемпионка Виктория Листунова, к сожалению, не смогла приехать на турнир из-за отказа в визе. И в американском штате Иллинойс женщина выиграла джекпот в лотерею более 1 миллиарда долларов. Это стало крупнейшим выигрышем в этом году и 8-м в истории игры. Счастливый билет был продан на заправке в Квинси, а сам магазин также получит бонус в 500 тысяч долларов. Победительница может выбрать ежегодные выплаты в течение 29 лет и единовременную сумму в 450,5 миллионов долларов до вычета налогов. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 83 рубля и 81 копейка. Евро торгуется на отметке 96 рублей и 75 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем хорошего дня!

0: Выходим с вами, друзья, на финишную прямую трудовой недели, которая постепенно выведет и к лунной дорожке, надо полагать. А до этого момента максимально плодотворно и позитивно завершим пятницу в томительном, но приятном, конечно же, ожидании выходных. Всем пламенный привет с этого часа. Руслан Романов в эфире. Надеюсь, что и вы здесь с нами настроены на лучшую музыку, проверенную временем. Кстати, о нем 15:20 практически в российской столице. Из музыки скоро песня из кинофильма «31 июня» и Татьяна Анциферова. Соответственно, а также группу «Роксет» ожидаем буквально через несколько минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёчки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
6: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17:00, 18+.
7: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
8: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8-800-550-1588.
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика, первоначально. Сносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей залегать. 8-800-222-07-70.
12: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
3: Ретро-ФМ.

0: Вы не поверите, но эта история стара как мир и повествует нам о переживаниях старших за младших, когда все сводится примерно к одной и той же фразе, на каком бы языке мира она ни звучала. «А я ведь тебя предупреждал!» Ну или «А я же тебе говорила, а ты мне не верила». И вот так еще дополнительно пальчиком погрозили. Ну, все мы, конечно же, знаем, о чем идет речь. 15:35 в Москве. Дальше Александр Серов и группа «Абба» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Фрешка».
4: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый «Джетур Дэшинг» для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фреш». «Джетур Дэшинг» от 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре «Фреш Джетур». Реклама не объявлена. ООО «Фрешка». ЯНН 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа».
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
5: Вечеринка Ретро FM.
6: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
7: Лучшие танцевальные хиты
6: в неповторимом миксе.
7: Каждый день
6: ровно в 21:00. Вечеринка Ретро.
8: Реклама.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
12: 12+.
1: RetroFM Ростов-на-Дону. 101.2.

энергичных ритмов в ваши приемники добавим, дабы поддержать всех, кто настроен на лучшую музыку в финале пятницы, когда, казалось бы, силы на исходе, а нет, друзья, в итоге, по факту, все еще и на вечеринку Retro-FM заглядывают, как показывает практика. Кстати, не пропустите и сегодня с 21 до полуночи в нашем эфире лучшая дискотечная музыка, уникальный супермикс. В общем, все чудеса накануне выходных. 15:49 в столице. Скоро Dire Straits и веселые ребята на Retro-FM.

0: 16.00 в Москве. Далее группа «Мираж», Белинда Карлайл и Евгений Белоусов на «Ретро-ФМ». А сейчас узнаем, что в мире делается. В студии Игорь Акулов. Добрый день.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый день. Минтранс разработал законопроект о создании в России единой морской администрации по поручению президента Владимира Путина. Он будет призван обеспечить надлежащий уровень защиты российских судов при международных перевозках. Документ направлен на восстановление ранее не введенных в России функций морской администрации, традиционно реализуемых другими странами. Законопроект уже размещен на портале проектов нормативных актов. Депутаты предложили упростить процедуру возврата водителям денег за ошибочные штрафы. Ситуация была названа недопустимой, когда от водителей требуют оплатить старые штрафы, а вот вернуть ошибочно перечисленные средства практически невозможно. Депутаты предлагают ввести в официальных приложениях разделы для жалоб и обеспечить доступ к фото нарушения с указанием даты и времени перед оплатой. Банк России предупредил, что будет отслеживать недобросовестное поведение криптосервисов и наказывать за мисселлинг при продаже криптовалюты и цифровых инструментов. Мисселлинг — это продажа одного финансового продукта под видом другого. Зампред ЦБ Михаил Мамута подчеркнул, что на первом этапе важно контролировать качество информирования граждан о рисках криптовалют. Напомню, с 1 сентября россияне смогут легально проводить операции через регулируемых посредников. Для неквалифицированных инвесторов установлен лимит в 300 тысяч рублей в год. В Институте русского языка РАН рассказали, когда нужно использовать букву «Ё». Ее необходимо использовать в школьных учебниках и в случаях, когда она помогает избежать неправильного прочтения или уточнить произношение малоизвестных слов. Действующие правила орфографии 1956 года не требуют обязательного употребления этой буквы, но современные справочники допускают полное ее использование по желанию автора. При этом принудительное внедрение буквы может вызвать технические проблемы и искажения звучания классической поэзии XIX века. И в Техасе домашний гусь по кличке Гусси спас семью от пожара, разбудив хозяина громким гоготанием. Кричать он начал после того, как в сарае вспыхнуло пламя. Хозяин птицы выбежал на улицу, увидел огонь и потушил его до того, как он перекинулся на другие постройки. Гусь жил у семьи всего 4 месяца, и хозяйка, которая раньше боялась гусей, взяла его по просьбе дочери. Мужчина признался, что если бы его не разбудили, через несколько минут ситуация вышла бы из-под контроля. И я расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 83 рубля и 81 копейка. Евро 96 рублей и 75 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Полагаю, друзья, что уже есть практически все основания у нас говорить о том, что первая половина августа пройдена, 14 число, пятница на календаре, хотя и до финала итогового дня недели тоже всего ничего, и вот эта информация уже звучит максимально позитивно в данном случае. Подготовку к выходным, если таковая подразумевается, рекомендую осуществлять под лучшую музыку на ретро-ФМ. Меня зовут Руслан Романов, 16:20 в Москве. Скоро услышим группу «Рефлекс» и «Криса Ри».
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнаете завтра, в субботу в 13:00. Программа «Ю» на ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на ретро-ФМ.
3: В Ростове-на-Дону плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Много Мото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
6: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
9: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой».
8: Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
10: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
12: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
13: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
14: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
15: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: Вот такую возможность погрузиться в мир фантазии и грез дарит нам Donna Summer посредством этого фантастического трека. Но главное, чтобы такие погружения не продолжались слишком долго. 16:35 в Москве. Скоро ансамбль «Ариэль» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Фрешка».
4: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый «Джетур Дэшинг» для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фреш». «Джетур Дэшинг» от 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре «Фреш Джетур». Реклама не объявлена. ООО «Фрешка». ИНН 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа».
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: 16 августа второй городской пикник для всей семьи в ростовском зоопарке. Дневной формат, переходящий в вечерний лаунж. Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация и живая музыка для гостей события. Ведущий программы Дима Белых. Мероприятие проходит при поддержке журнала «Авторский проект. Первые лица». Генеральный партнер «Альфа-банк». Категория 0+.
8: Самый лучший день!
9: 17 августа. Эмбарго Вилла. Долгожданное музыкальное событие. Григорий Лепс. Летний концерт. Настоящий подарок поклонникам. Григорий Лепс. В Эмбарго Вилла. 17 августа. Сбор гостей в 19:00. 18+.
10: Вечеринка.
11: Ровно в 21:00.
12: Лучшие танцевальные хиты
13: в неповторимом миксе.
14: Вечеринка Ретро FM.

Как и модно, танцуют пары подоконники.

0: нескончаемым музыкальным потоком льются суперхиты, проверенные временем из всех радиоприемников и гаджетов, настроенных на ретро-ФМ. И этот источник, друзья, уверяю вас, не иссякнет никогда. 16:50 в столице. Дальше Джо Дассен и Владимир Пресняков на ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: квартиру сниму на суточную. 6+.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. 12+.

0: 17.00, точное столичное. Далее Queen, группа Bravo и Sandra на Retro FM.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Retro FM Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Данные банковских карт россиян планируют защитить от утечек и кибератак по новым правилам. Как пишет парламентская газета, Банк России подготовил требования для системы, в которой учитываются платежные карты. С 1 сентября ее оператором станет национальная система платежных карт. Главная задача – снизить риск того, что данные попадут к злоумышленникам. Информацию должны будут шифровать, программы регулярно проверять на уязвимости, а обнаруженные проблемы быстрее устранять. В Ростовской области до конца сегодняшнего дня, а также завтра, ожидается чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщили при службе областного МЧС. Высокая вероятность пожара возможна в 22 муниципалитетах Ростовской области, в том числе в Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, Донецке, Каменске, Шахтинском, Новочеркасске, а также Азовском, Аксайском, Буковском, Белокалитвинском, Каменском и Багаевском районах. В Ростове-на-Дону в рамках крупного проекта обновления ливневой системы уложили около 2 километров коммуникации. Об этом рассказал первый заместитель Министерства строительства ЖКХ России Александр Ломакин. Масштабная модернизация инженерной инфраструктуры в микрорайоне Левенцовском направлена на защиту западной части города от подтоплений. Общая протяженность проектируемых ливневых сетей около 7 километров. Минприроды Ростовской области не смогли назвать источник повышенного содержания формальдегида в воздухе возле ЖК «Платовский». Об этом говорится в ответе министерства на запрос Donnews.ru. В ведомстве сообщили, что на содержание формальдегида в воздухе одновременно могут влиять несколько факторов – автомобильный транспорт, промышленные предприятия, свалки отходов и химические процессы непосредственно в атмосфере. Отдельно Минприроды отметили влияние жары и солнечного света. В перспективе ближайших 5 лет наиболее высокие зарплаты будут получать представители 3 основных направлений экономики. В числе тех, кто войдет в первую категорию работников с самыми высокими зарплатами, специалист выделила сварщиков, токарей, фрезеровщиков, машинистов спецтехники, крановщиков, промышленных инженеров, а также специалистов по автоматизации и робототехнике. И о курсах валют на сегодня. Доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Retro FM. Всем хорошего вечера.
1: Retro FM. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: трактовкой сновидений не занимаемся, гадания на кофейной гуще не предлагаем, ворожить даже не пытаемся. Все это из области мистической, эзотерической. У нас же все прозрачно, понятно, реально. Только музыка, только лучшая, и всем все известно и ясно. Например, скоро в эфире Наталья Ветлицкая и группа Simply Red, ну а только что Виктор Салтыков. Для всех, кто настроен на RetroFM, в столице 17:20. Меня зовут Руслан Романов, пламенный вам привет и хорошего настроения.
1: Шоу «Дорогие гости» на RetroFM
2: с Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на RetroFM.
4: RetroFM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на RetroFM.
5: В Ростове-на-Дону плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: RetroFM. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
6: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
7: Я прочитаю в глазах твоих.
6: Жека.
8: С ней вино.
6: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
9: Славные денежки еще будут, поверь.
6: Воровайки.
10: А я такая из Ростова.
6: Сбор гостей в 17.00, 18+.
11: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
12: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия.
13: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
14: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
15: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе растворимый Монарх в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
16: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
17: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
18: Высота «Ремстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Ремстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Ремстрой».
19: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
13: Утреннее шоу.
3: Первая смена.
13: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
3: Первая смена.
2: Ретро-ФМ.

0: специально для поклонников итальянской эстрады в целом и группы «Реке Повари» в частности. Уже завтра, в субботу, с 13 до 14 часов в программе «Ю» на Ретро-ФМ не только лучшие песни прославленного коллектива, но и захватывающая история создания группы. Юрий Гурьянов поведает о рождении звездной команды и, вероятно, удивит вас редкими подробностями и уникальными музыкальными записями. Не пропустите каждую субботу программа «Ю» в час дня на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Фрешка».
4: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый «Джетур Дэшинг» для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фреш». «Джетур Дэшинг» от 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре «Фреш Джетур». Реклама не объявлена. ООО «Фрешка». ЯНН 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа».
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
7: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Невралгии лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
14: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
14: Каждый день ровно в 21:00.

0: И вот по этому прекрасному поводу, а также в связи с тем, что пятница у нас с вами сегодня на часах 17:49, кис, то есть воздушные в данном случае поцелуйчики, можно отправить любимой работе, попрощавшись до понедельника, соответственно. Далее Майкл Джексон и Лев Лещенко на Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». 15+.

0: столице 18.00. Милен Фармер и поющие гитары через пару минут на Retro FM.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Retro FM Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Российская экономика возвращается к росту на фоне снижения инфляции и смягчения денежно-кредитной политики. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, во втором квартале ВВП вырос на 1,3% после недавнего снижения. Министр также отметил оживление потребительской активности и стабилизацию сбережений населения и бизнеса. В июне цены в Ростовской области выросли на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Годовая инфляция при этом ускорилась до 5,88%, но осталась ниже среднероссийской. Специалисты выяснили, что за месяц больше всего выросли цены на услуги и непродовольственные товары. Уровень готовности Ростова-на-Дону к очередному отопительному периоду составляет 73%. Такую цифру озвучили на очередном заседании штаба по подготовке к зиме. На особом контроле находится вопрос горячего водоснабжения потребителей. В настоящее время все дефекты, которые были выявлены в ходе третьего этапа гидравлических испытаний, устранены. Горячее водоснабжение восстановлено в полном объеме и подается потребителям. Специалисты проверяют арбузы и дыни на донских рынках. Безопасность продукции на официальных рынках и ярмарках Ростова обеспечивают 5 стационарных и 1 передвижная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы. Все исследования выполняются на профессиональном оборудовании, которое регулярно проходит государственную проверку. Специалисты настоятельно рекомендуют избегать стихийных рынков и подчеркивают, если у вас возникли сомнения в качестве товара, не стесняйтесь требовать у продавца заключения государственной лаборатории. Более половины россиян заранее покупают наличную валюту. Перед поездкой за границу большинство из них берут с собой до 2000 долларов или евро. Об этом говорится в исследовании «Выбери.ру». Каждый пятый россиянин меняет деньги уже по прибытии. При этом большинство, 81% респондентов, пользуются там обычными обменными пунктами, а 19% обращаются к неофициальным сервисам обмена, которые привозят местную валюту курьером. И о курсах валют на сегодня. Доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Retro FM. Всем хорошего вечера.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Дубай, любимая работа. Здравствуйте, выходные. Ну, уже вот-вот, уже почти. Всех с финалом трудовой недели поздравляю. На этом фоне даже капризы погоды как будто бы отходят на второй план. Ну, а лучшая музыка на Retro FM компенсирует нехватку тепла, если вдруг вы почему-то эту нехватку вдруг ощущаете. 18:20 в столице. Я, Руслан Романов, желаю всем отличного вечера, который дополнит любимый хиты. Далее в нашем эфире Евгений Белоусов и группа Роксет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 24 градуса в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
9: Медицинский центр «Моя клиника» — это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа карбонат свиной охлажденный 329 рублей за килограмм во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
12: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
13: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
14: Любимой музыки много не бывает.
15: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
14: И включай интернет-потоки Retro-FM.
16: 12+.
1: Телефон рекламной службы Retro-FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Оригинальная версия этой композиции прозвучала еще в 1969 году. Думаю, что голос американского певца Би Джей Томаса вы слышали хоть однажды. Но, как это часто бывает, впоследствии исполнить вот эту красоту по-своему решились многие другие артисты. Не осталось в стороне и великолепная Рафаэла Карра, чья версия и продолжает наш вечерний пятничный эфир. 18.35 в столице. По плану далее песня из кинофильма «Кавказская пленница» на Ретро-ФМ. Пламенно вас приветствую, друзья. Всем хорошего настроения.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 24 градуса в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Я счастливый, как никто!
6: 17 августа. Эмбарго Вилла. Долгожданное музыкальное событие. Григорий Лепс. Летний концерт. Настоящий подарок поклонникам. Григорий Лепс. В «Эмбарго Вилла» 17 августа. Сбор гостей в 19.00. 18+.
5: Так счастливый!
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось.

вертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды увидеть.

там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия.

0: Подобно урагану, про который поет Сиси Кетч, в этой композиции уже готов ворваться в эфир. И мой коллега Тимур Соколов, случится это ровно в 19.00. Проводите этот вечер в его компании под лучшую музыку на Ретро-ФМ. Я, Руслан Романов, желаю всем отличных, максимально приятных музыкальных выходных. До встречи в понедельник на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: На старт. Внимание. Школа. В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
7: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
15: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
16: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
17: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: 19 часов в Москве, через пару минут на Ретро-ФМ, группа Queen. Вячеслав Быков, но чуть раньше вас поприветствует Сандра. Но сначала мы приветствуем Игоря Акулова и его новости. Игорь, привет.
1: Всем добрый вечер. Россия передала Госдепартаменту США вопросы о поставках разведданных Киеву и вовлеченности Вашингтона в организацию ударов по гражданским объектам на территории России. Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не выдвигает ультиматумов, но требует разъяснений. Ранее Кремль отмечал, что США и НАТО давно передают развединформацию, и Россия продолжит серьезно отвечать на эти атаки. Новосибирская область стала первым регионом России, заключившим соглашение с независимыми нефтетрейдерами и сетями АЗС о добровольном ограничении торговых надбавок на топливо. Сделано это на фоне усиления контроля УФАС. Максимальная наценка на топливо «Газпромнефти» составит не более 15% от оптовой цены. Соглашение действует до 15 ноября с возможностью пролонгации. К инициативе присоединились сети «Энергия» и «Опти». Власти рассчитывают, что это положительно скажется на розничных ценах в регионе. Максим Решетников заявил о возвращении российской экономики к росту. Во втором квартале текущего года ВВП вырос на 1,3% после падения на 0,2% в первом. По итогам полугодия рост составил 0,6%. Министр связал это с оживлением потребления и последовательным снижением ключевой ставки ЦБ, отметив стабилизацию инфляции. Он добавил, что экономика адекватно реагирует на зоны неопределенности, включая ситуацию на топливном рынке и атаки. Национальный реестр интеллектуальной собственности, страховая компания и один из банков запустили страховой продукт для защиты финансовых рисков правообладателей при судебных спорах. Решение вызвано ростом числа исков более 55 тысяч в 2024 году и увеличением стоимости юридического сопровождения, в среднем это около 100 тысяч рублей за типовой спор. Продукт ориентирован на авторов, разработчиков и бизнес, позволяя снизить финансовую нагрузку при защите прав, особенно для IT-компаний и стартапов. И Минпросвещение утвердило нормативы времени на выполнение домашних заданий с учетом психофизиологических особенностей детей. Для 2-3 классов не более 1,5 часов, 4-5 классов до 2 часов, 6-8 до 2,5, 9-11 до 3,5 часов в день. При этом 1 класс освобожден от домашних заданий. Эксперт ведомства подчеркнул, что 3,5 часа – это крайняя граница, а не ориентир для ежедневной работы, и решение основано на педагогических подходах к адаптации школьников. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 83 рубля и 81 копейка. Евро 96 рублей и 75 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Я же говорил вам вчера, что мы встретимся снова. Вот мы и встретились для того, чтобы, как всегда, классно провести этот прекрасный пятничный вечер, несмотря на всю его мрачность и пасмурность. Ну, по крайней мере, из моего студийного окна в Москве он выглядит именно так. Встретимся снова. А вот настроение нашей компании с лучшей музыкой делает его ярким и по-настоящему летним. Впереди Юрий Антонов и Bad Boys Blue. Меня зовут Тимур Соколов. До полуночи буду с вами. Всем привет, всем пятница.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнаете завтра, в субботу в 13:00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова-на-Дону.
1: Сбор гостей в 17:00 18+.
8: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
9: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия. Доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
11: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. В кондитерских «Золотой колос».
15: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
16: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
17: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
18: Вечеринка.
19: Ровно в 21:00.
20: Лучшие танцевальные хиты
19: в неповторимом миксе.
20: Вечеринка Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ.

«Adios Lepido». Да будет вам известно, что в этой песне, которая по своему содержанию и названию больше напоминает молитву, колумбийский певец Хуанес просит Бога о благополучии для своих близких и родных. И я в этом смысле с ним абсолютно солидарен. Желаю вам, друзья, всего самого светлого и доброго. И пусть все у нас с вами будет прекрасно. В плане музыки, кстати, тоже будет все отлично. Роберт Майлз с хитом «Children» уже скоро. Рома Жуков с признанием в любви к девушкам. И чуть раньше Рой Орбисон с комплиментами для милых дам. Все как полагается.

0: 15.35 в столице. Вы слушаете Ретро-ФМ. Всем доброго вечера.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Фрешка».
5: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый «Джетур Дэшинг» для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фреш». «Джетур Дэшинг» от 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре «Фреш Джетур». Реклама не объявлена. ООО «Фрешка». Я на 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа».
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе растворимый Монарх в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Сердечно-сосудистые заболевания лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
6: Ретро-ФМ.

0: Это работа Роберта Майлза под названием «Children». На самом деле уникальна, потому как именно она и положила начало новому направлению в электронной музыке под названием «Dream House», что в очередной раз доказывает, на ретро-ФМ звучат только лучшие хиты, проверенные временем и оставившие свой уникальный след в мировой музыкальной истории. Ну и в финале часа не менее легендарные коллективы появятся. Бонни и М и Самоцвет уже скоро.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: всему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
6: Ретро-ФМ.

0: 20 часов в российской столице. Далее на Ретро FM Ингрид, Пэтти Райан и добрые молодцы. Ну, начнем час по традиции с новостей. Игорь Акулов в студии. Игорь, привет.
1: Тимур, приветствую. Всем добрый вечер. Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтекомпаниям принять дополнительные меры по обеспечению топливом регионов, где сохраняется напряженная ситуация с поставками на АЗС. Совещание прошло с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, глав регионов и отраслевых компаний. Напомню, что сегодня в Новосибирской области заключили соглашение о добровольном ограничении торговых надбавок на топливо, а вице-премьер Александр Новак заявил, что меры по стабилизации рынка уже дают результат. Россия и Таиланд обсуждают запуск прямых рейсов таиландских авиакомпаний в Москву. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Сейчас все перелеты между странами выполняет российская сторона, и ведомство пригласило таиландские авиакомпании к участию. До следующего заседания межправкомиссии во второй половине 2027 года планируется обеспечить как минимум один дополнительный рейс за счет тайской авиакомпании. Число жалоб на микрофинансовые организации в первом полугодии выросло в 3 раза из-за деятельности раздолжнителей, которые обещают быстрое списание долгов, но не выполняют обязательств. Об этом сообщили в Центробанке. Жалоб на проблемы с погашением долга стало в 3 раза больше, а на возврат средств за дополнительные услуги в 1,5 раза. Регулятор рекомендует заемщикам обращаться к кредиторам для реструктуризации, а не доверять обещаниям о полном списании долгов. В Национальном центре помощи перечислили главные ошибки грибников, которые теряются в лесу. Они не сообщают близким о маршруте, не берут заряженный телефон и пауэрбанк, а заблудившись, пытаются выбраться самостоятельно и поздно обращаются за помощью. Перед походом рекомендуется брать с собой телефон, портативную зарядку, свисток, воду, перекус, лекарства, спички, фонарик и надевать яркую одежду по погоде. И в Китае экспериментальный поезд на магнитной подушке разогнался до 800 км в час за 5,3 секунды, обновив собственный рекорд 3G за последние 6 месяцев. Технологию планируют применять для запуска ракеты-истребителей, а в перспективе для поездов в вакуумных трубах, хотя массовому внедрению мешает высокая скорость, требования безопасности и сложность строительства идеально ровных путей. Перевозить пассажиров на таком поезде пока не планируют. И расскажу о курсах валют на выходные. Ближайший понедельник. Доллар 84 рубля и 54 копейки. Евро 97 рублей и 51 копейка. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличной пятницы.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

не то чтобы очень гладко, но в общем знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно,

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: Да, вот что-то есть в итальянской музыке завораживающее. Феличита на Ретро-ФМ будет завтра, как всегда, в 14 по Москве. Не упустите счастье отправить привет и поздравления для своей второй половинки. Ну а за час до этого, в 13:00 по Москве, слушайте программу «Ю», в которой речь пойдет тоже, кстати, об итальянцах, но других, не вот этих, которые поют сейчас. Сейчас поют Альбана и Рамина Пауэр. А героями завтрашней программы станут Рики Повери. Так что не пропустите. Будет очень интересно. Ну а мы с вами в ближайшее время послушаем группу «Браво» и «Стинга». Тимур Соколов с вами. Это я. Всем привет.
1: Реклама.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Самый лучший день!
4: 17 августа. Эмбарго Вилла. Долгожданное музыкальное событие. Григорий Лепс. Летний концерт. Настоящий подарок поклонникам. Григорий Лепс. В Эмбарго Вилла. 17 августа. Сбор гостей в 19:00. 18+.
5: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
6: Почему сразу сам топай?
7: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
8: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
9: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИ ДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Around My Heart. Эта музыка навсегда в нашем сердце, потому что, ну, если честно, то я на ней вырос. Да, в моем детстве было очень много диско. Я, можно сказать, засыпал и просыпался в наушниках, в которых всегда играла музыка. Сандра, Сиси Кейдж, Модерн Токинг, Маленький Принц, Владимир Высоцкий, Мираж. И огромное спасибо моим родителям за то, что привили мне хороший музыкальный вкус. Вернемся к лучшей музыке через пару минут. Впереди

0: Ace of Base. О, их тоже, кстати, слушал. И Лиан Роза. Чуть раньше «Постой, паровоз, не стучите колеса».
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Утреннее шоу.
7: Первая смена.
6: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
7: Первая смена.
6: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
7: Первая смена. Ретро-ФМ.
8: Реклама.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
12: Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 80-е.
13: 12+.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой,

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на

0: Say You'll Never. Никогда. Слышите? Никогда не упускайте возможность хорошенько потанцевать после тяжелой трудовой недели. И мы вам такую возможность предоставим сегодня на вечеринке Retro FM с 21 до полуночи. Танцуем в режиме нон-стоп под зажигательный микс танцевальных хитов, проверенных временем. Через несколько минут стартуем. Готовьтесь.
1: Реклама.
2: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому. Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
3: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.

Байламос, танцуй, поет Энрике Иглесиас. Собственно, этим мы и планируем заниматься в ближайшие три часа здесь, на вечеринке Retro FM. Абба, Нана и SFB составят нам компанию в ближайшие 10 минут нашего танцевального микса. Зажигаем дальше.

0: «Voulez-vous» в переводе с французского «что ты хочешь». Ну, что может хотеть среднестатистический человек в пятницу вечером? Да на самом деле, чего угодно. Все зависит от фантазии этих хотелок и желаний, в том числе танцев и отдыха, друзья. А этого удовольствия у нас много. Так что наслаждайтесь. Диспина Ванди, Эолика и Лицей далее в нашем танцевальном миксе. Скоро продолжим.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Греческая царица Деспина Ванди на вечеринке Ретро ФМ. Тот самый случай, когда не стоит заморачиваться, о чем поет исполнительница. Главное, как она поет. А поет она шикарно, так же, как и выглядит. Ну а какая вечеринка без красивых девчонок? Да никакая. Поэтому секс-символ 90-х совсем скоро в нашем танцевальном миксе. Наталья Ветлицкая через пару минут.
1: Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.

Каждый раз, слушая творчество этой певицы, в голову сразу приходят слова одного из героев фильма «Брат 2», который, как вы помните, сказал: «Салтыкова классная». Еще какая классная? Секс-символ 90-х, наша гордость, у которой, кстати сказать, очень красивые большие глаза, если вы понимаете, о чем я. Далее в нашем танцевальном миксе «Bad Boys Blue», «Плазма» и...

0: Помню, когда первый раз услышал группу «Плазма», подумал, что это «Modern Talking», вернулись с новыми хитами. Так подумал, кстати, не только я, многие, ведь не зря парням из Волгограда дали неофициальное название «Русский Modern Talking». «Плазма» на вечеринке «Retro FM» с хитом «Lonely». Ну а далее танцевальный микс продолжит Татьяна Сиенко, «Битлз» и Юрий Антонов. Танцуем дальше.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе я расскажу про Рики и Повери, как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнаете завтра, в субботу в 13:00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер северный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа карбонат свиной охлажденный 329 рублей за килограмм во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ровно в 21:00.
7: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
7: Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

сочетать несочетаемое. Таков был их девиз, потому что они умели перемешать в одном треке всего джаз, цыганскую музыку и даже соло. Это и отличало бельгийскую группу Vaycond Yes от всех остальных. Ну а суперхит «Не-на-на-на» стал их визитной карточкой на всех мировых танцполах. 22.50 в столице. Вечеринка Red FM продолжается. В финале часа танцевальный блок представят Пуппа и группа А-Студио.

Но если вам срочно нужен отпуск, а денег нет, единственное, что остается, слушать эту песню, которая мгновенно переносит нас на солнечный остров, где нет суеты, а есть только ритм, драйв и беззаботное лето. Ну, еще красивые девчонки. Арабески. Далее в танцевальном миксе Венга Бойс, русский размер Мадонна. Меня зовут Тимур Соколов, я вас приветствую и до полуночи танцую вместе с вами.

Be Like to Party. Это про нас с вами, тусовщиков, поют Venga Boys. Нам ведь только дай повод, мы такой пати устроим. Каждый день танцуем тут по 3 часа в режиме нон-стоп на вечеринке Retro FM с 21 до полуночи. И эта пятница, конечно же, не исключение. Далее Смоки, Хэдэвэй, Лада Дэнс и, внимание, Боб Синклара. Супер-турбо-гидро-мега-ультра хитом World Hold On совсем скоро.

Мы страдать не любим и не будем. Мы будем танцевать и зажигать, но уже завтра, потому как вечеринка Retro FM завершается. Пару треков в этом часе вам еще поставлю. Carmen и Accent уже скоро. Классная компания для завершения нашего танцевального марафона. Я, Тимур Соколов, говорю вам чао, бомбино. Ну, а к вам совсем скоро присоединится Дмитрий Майоров. Пока и классных выходных. Счастливо.

Город засыпает, просыпается нечисть. Ну, по крайней мере, у этой песни Бонни Тайлер немало общего со всякими вампирскими сумерками и другими неведомыми жуткими зверушками. Ладно, не будем углубляться во всякие такие жуткие темы, особенно на ночь глядя. Лучше беззаботно и музыкально отлично будем отдыхать вместе на Retro FM. Меня зовут Дмитрий Майоров, а те, кто уже нацелен к нам присоединиться, это поющие гитары и Crazy Frog. В столице 20 минут первого. Всем салют.

Смотря на некоторые новости, новинки, думаешь, шансы, что вероятность познакомиться с ними лично в ближайшее энное количество лет, ну, минимально. Просто посмотрел в новостях, что китайский поезд на магнитной подушке впервые в мире достиг скорости 800 км в час всего за 5,3 секунды. Разогнался до такой скорости, набрал результат, стал абсолютно мировым рекордом. И что? Примерно с такой же скоростью пролетают выходные. Так что не отвлекаемся лишний раз, отдыхаем. Ждем скорого музыкального появления на Ретро-ФМ Ричарда Макса и команды «Мираж». В столице 0 часов 36 минут.

0: Актуальные для выходных настроения. Можно рассказать правильное настроение у Ace of Base. Танцуем, пока танцуется. Отдыхаем, пока отдыхается. Компанию нам в этом дали на Retro FM. До финала этого часа составят Modern Talking и Михаил Боярский. В столице 0 часов 50 минут. Всем отличной субботы.
1: Реклама.
2: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Любимой музыки много не бывает.
4: Интернет-потоки Retro FM круглосуточно и без рекламы.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro FM.

0: Уже сколько лет прошло, а герой этой истории Смоки так и не решился признаться в своих чувствах. Остается в стороне, остается в роли наблюдателя. Если задаться вопросом, до скольки лет можно подавать надежды? Случай этой истории — это безнадежный случай. В столице час 19. Кто куда? Сиси Кейч и команда Браво приближаются к нам на Ретро FM.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка. Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе. Ровно в 21:00.

Как показывает статистика и опросы, юный народ все реже отвечает на телефонные звонки, до этого привычным «Алло». Сегодня, к слову, 15 августа, официальный день рождения телефонного приветствия «Алло». Это так, что ли, будьте в курсе. Не пропустите скорого музыкального появления на Retro FM Depeche Mode и Ricky Martin в столице час 35.

Берите, берите, это вам. Эксперты назвали лучший букет для учителя на 1 сентября, и это миллион алых роз, конечно. Если попроще, разумеется, это небольшой букет из собранных на даче цветов. Тут цветочные, возможно, не согласны. По мнению экспертов, букет из цветов вроде астр, гладиолусов, ромашек, васильков искренне порадует педагогов. Может нести для них сразу несколько особых смыслов, которых лишены магазинные цветы. Скажу так, прежде всего, это знак личного труда и внимания. Наши с вами дали все внимание к творчеству Хулио Иглесиаса и Биджис. Здесь на Ретро FM. Они впереди, в столице час 50.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Команда «Роксет», можно сказать, оставила местечко для тех, кто желает ставить свои 3 копейки, не нарушая общую гармонию песни. Ну, а если серьезно, всем отличного отдыха, в отличном, разумеется, настроении. В столице 20 минут третьего на Ретро-ФМ. К нам скоро заглянут «Самоцветы» из «Кэтменджа».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

целом меланхолично настроенный Смоки на Retro FM с тоской по ушедшим временам, когда жизнь казалась проще и светлее. В столице тем временем 2 часа 35 минут. Своими музыкальными настроениями с нами далее поделится Ким Уайлд и группа Санкт-Петербург. Аж так.

названия некоторых коллективов не случайны. В отличие от них, итальянцы из Eiffel 65 особо не запаривались. Доверили название рандомайзеру. Компьютерная программа выбрала слово Eiffel наугад из списка. Цифра 65 была случайно добавлена к нему из вроде телефонного номера, попавшегося на глаза продюсеру. Такие дела. Ну, в нынешнее время 67 был бы более актуален, наверное, цифра. Ну, а сейчас столица какие? Другие цифры. 2 часа 49 минут. Скоро услышим команду «Саваш» на ретро-ФМ.